0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Поскольку не совершается суд над делом злого быстро, потому наполняется сердце сынов человеческих в них к деланию зла. Хотя грешник делает зло 100 раз и живет долго, но я также знаю, что будет благо боящимся Бога тем, кто боится Его. А нечестивому не будет блага, и он как тень не продлит своих дней, потому что он не боится Бога. 8.11.13. Фактически большая часть бед, сваливающаяся на головы одних, создана руками других. Этот мир был бы гораздо приветливее, если бы не беззакония, творимые потомками Адама. В 7 главе Соломон дает самое фундаментальное объяснение обилию зла на земле. Всеобщая греховность. 7.20. Это гарантия того, что мир не станет лучше. Беда в том, что человек любит зло. Именно любит. Природа определяет поведение. В 9 главе царь указывает на источник греха. Это-то и зло во всем, что делается под солнцем. Что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла и безумия в сердце их, в жизни их. А после того они отходят к умершим. 9.3. Однако, даже при наличии греховного естества, бед могло быть меньше. Да, грешник не может полностью перестать грешить, это факт. Но его решимость творить зло напрямую зависит от того, есть ли моментальные последствия. Если бы устройство мира обеспечивало скорое возмездие, то, вероятно, он не лежал бы во зле так глубоко. Однако реальность выглядит иначе. Поскольку не совершается суд над делом злого быстро, потому наполняется сердце сынов человеческих в них к деланию зла. 8.11. Мы уже читали о беззаконии на месте правосудия. 3.16. Это порождает безнаказанность. Она же, в свою очередь, воодушевляет на новые преступления. Мало что еще уродует морально с такой скоростью, как безнаказанность. Когда нечестие сходит с рук и не следует скорого возмездия, человеческая душа гниет. Обратите внимание на неуправляемость детей, которым многое позволяется, и наказание либо отсутствует, либо в силу мягкости не достигает воспитательного эффекта. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгую, он не умрет. Ты накажешь его розгую и спасешь душу его от преисподней. Притчи 23.13.14. Смысл этих двух стихов из притч прост. Не позволь ребенку вкусить безнаказанности. Накажи его сейчас сам, чтобы это позже не сделал Бог. Накажи его сейчас совсем чуть-чуть, и судье праведному не понадобится наказывать его ужасами ада. Ведь именно безнаказанность лишает здорового страха, в том числе и страха Божьего. До того, как дети начнут понимать всю мерзость греха, до того, как поймут духовную сторону богоотступничества, они должны избегать непослушания под страхом наказания. Это относится также и к взрослым неверующим. Им не обязательно иметь внутренний ограничитель Духа Святого, чтобы сдерживаться. Они будут грешить в гораздо меньших масштабах, если будут знать, что есть внешний ограничитель – скорый и справедливый суд. Но не совершается суд над делом злого быстро, потому наполняется сердце сынов человеческих в них к деланию зла. 8.11. Видите, от чего пропадает необходимый страх? От безнаказанности.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Представьте себе. 10 девушек с факелами в руках вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а 5 — умными. Глупые, взяв факелы, не захватили с собой масло, а умные взяли вместе с факелами и кувшинчики с маслом. Жених задерживался, и девушки стали дремать и уснули. В полночь раздался крик: «Жених идет! Выходите встречать его!» Тут все девушки проснулись и поправили факелы, чтобы лучше горели. Глупые сказали умным: «Дайте нам масло, у нас сгаснут факелы». Но умные ответили: «У нас не хватит масла и для себя, и для вас. Лучше сходите в лавку и купите». Но в то время, когда они пошли покупать, пришел жених. Девушки, которые были готовы, пошли с женихом на свадебный пир, и дверь за ними закрылась. Потом пришли и остальные девушки. «Господин, господин, открой нам!» — сказали они. «Нет», — ответил он, — «я вас знать не знаю». Так будьте всегда начеку, ведь вы не знаете ни дня, ни часа.
2: Свободное радио. Нам по пути.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Эффекты.
1: Эффект Матфея – это феномен неравномерного распределения преимуществ, в котором сторона, уже ими обладающая, продолжает их накапливать и приумножать, в то время как другая, изначально ограниченная, оказывается обделена еще сильнее. Сам термин был впервые введен в употребление американским социологом Робертом Мертоном в 1968 году. Оригинальное название эффект получил в соответствии со словами из притчи о талантах, изложенные евангелистом Матфеем. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет».

0: gift. Give it to me.
1: От внутренней тревоги не убежишь. Она всегда с тобой, хоть на море, хоть в кино. И обычно в борьбе с ней люди ищут способы отвлечься. И у кого-то получается сосредоточиться на марках или на работе, но чаще всего дозу отвлекающего фактора приходится делать все больше, больше и больше. И Бог знает, что страхи, суета и поиск пропитания будут с нами всю нашу земную жизнь. Но у нас есть возможность уже сейчас приоткрыть кусочек Царства Небесного, просто доверившись Христовому воскресению. Он сделал достаточно, чтобы у нас было самое главное.

за лодку сделаю шаг и два. Оторвусь рукой от борта, и тогда закружится моя голова в направлении неба. А там ангел подхватит меня и, шутя, хоровод заведет среди душ и звезд, и мне песни мои пропоет, поднимая все выше в полет.

0: стих дня.
1: Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Книга Откровения, 2 глава, 4 стих.
0: Свободная. Свободная.

0: Brave.
1: Библейские чтения на каждый день.
2: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Апостол Иоанн в книге Откровения от имени Господа пишет послание обличению и наставлению семи церквам. И одно из таких обличений мы с вами прочитаем. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Первое, что мы должны с вами отметить, это то, что Богу есть дело до наших отношений с Ним. В этом стихе Господь предъявляет претензию не за совершенный грех против человека или против своего тела, но, по сути, Господь обличает Ефесскую церковь в измене. Эта фраза «имею против тебя» – самая страшная фраза, какую только можно услышать от Господа. Потому что мы в Его руках и всецело принадлежим Ему. И Его оценка нашей жизни – самое главное. И суть Евангелия заключается в том, что мы были грешниками и врагами Ему, но Он спас нас через великую жертву Христа. Послание к Ефесянам. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». То есть Он сделал все, чтобы этой фразы больше не было. К примеру, Ефесянам во 2 главе. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Итак, хорошая новость заключается в том, что мы стали близки к Богу. Но эта фраза «но имею против тебя» звучит уже верующим христианам. И причина – это то, что они оставили первую любовь. Стоп! А как же «возлюби Господа Бога твоим всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим»? Первая любовь – это значит первое в списке. Самое главное – это трон для Иисуса в моем сердце. И ради этой любви я готов горы свернуть. И это не просто чувство, не просто состояние, а скорее решение жить для Бога, угождая Ему. Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Господь первый нас возлюбил. И наша любовь – это ответная любовь. И она куда меньше Его любви. И верующий, понимая, что сделал для него Господь, возрастает в любви. Если у меня любовь к Богу? А может, я потерял первую любовь? Это легко можно проверить. Проанализируйте, о чем вы думаете, сколько читаете, как служите, на что тратите свое время. И если после этого вы скажете: «О, у меня достаточно любви, я молодец», то, скорее всего, ее нет. А если вы скажете: «Надо что-то делать, прости, Господи, я так мало служу Тебе», то вы на верном пути. Осознание того, что сделал наш Господь ради нас, должно мотивировать нас безграничной любви и посвященности Богу. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Вам не надоело, что нас все постоянно поучают и говорят, как мы должны жить? Я не говорю о том, когда люди действительно являются учителями, делятся знаниями, опытом, обучают тех, кто обращается к ним за словами мудрого наставления. Но в современном мире и в христианском, и в нехристианском стало очень много людей, которые знают, как жить. Кругом тренеры и тренинги, коучи и спикеры. Ты не просишь, а тебе уже все расскажут, как стать счастливым, как построить отношения, как привлечь успех, как идти замечательно.

мечтой и достать уже с неба звезду. И очень часто такие наставники – это совсем молодые люди, которые совершенно уверены в том, что познали истину в последней инстанции и готовы, иногда бесплатно, но чаще за какую-то плату, научить всех желающих секретам своего успеха. Неуважение к авторитетам, самоуверенность – это все признаки подросткового максимализма, но никак не мудрого наставничества. Сократ когда-то сказал, что знает только одно – что он ничего не знает. В Библии сказано: «Немногие становитесь учителями», а Иисус призывает нас: «Научитесь от Меня». Так что давайте помнить об этом и учиться у Него, а не поучать окружающих. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Потому что каким судом судите, таким Он осудит и вас, и какой мерой мерите, такой Он отмерит и вам».
2: Свободное радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: История одного молодого человека. «Приготовься к сретению Бога твоего», пророк Амос, 4 глава, 12 стих. Молодой человек 25 лет отправился в опасное путешествие в район реки Хэй в Канаде, финал которого оказался трагичным. Спустя какое-то время его труп обнаружили в заброшенной хижине. Его изможденная рука лежала на листке бумаги, на котором он писал своей матери в последние часы жизни, когда слабость уже полностью одолела его. Вот эти трогательные строки. «Светит солнце, но я замерзаю, мама. Я могу немного пройтись, и это, пожалуй, все. Во мне нет сил, так как я долгое время ничего не ел. Последние 40 дней я никого не встречал. У меня с собой есть несколько журналов, но они сейчас бессмысленны. У меня есть игральные карты, но они не смогут принести мне удовольствие в моем одиночестве. Единственное, что меня беспокоит, так это то, простит ли Бог мои грехи». Просто шок. Упадок сил, одиночество, страх. Молодой человек не мог избавиться от мысли, что скоро навсегда расстанется с этим миром. Библия дает нам ответ на его последний вопрос. Тот, кто искренне исповедует свои грехи и полагается верой на Иисуса Христа и его искупительное дело, получает прощение и потому готов к встрече с Богом. «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, стих 5.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Вот все думаю. Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Эх, а ведь так мы, люди-человеки, устроены, что угодно сами в себе оправдаем, если сильно прижмет и очень захочется. Можно, например, затянуть проверенную песню про ужасный-ужасный современный мир и о том, что это не мы такие, а это времена такие. Хотя всегда остается риск нарваться на кого-то разумного и очень принципиального. И тогда почти наверняка нас перебьют словами о том, что времена вообще-то всегда одинаковые. Оправдаться, мол, все так делают, а чё такого, вы и сами знаете. Оправдаться этим не получится.
1: В сверкающих залах метрополитена отчаяние бьется по гладким белым стенам. Случай

знаю, как крепко закручены шурупы, я знаю, как точно проложены маршруты, поэтому дальше плыву в этой подлодке и перебираю веревочные четки. Господи, благослови,

0: Евангелие от Марка.
1: Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
2: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
1: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила:
3: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею».
1: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
4: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
1: Ученики сказали ему:
5: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
1: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
4: «Дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
1: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
6: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
1: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
4: «Не бойся, только веруй».
1: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
4: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
1: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей:
4: «Талифа куми».
1: Что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
0: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Первый семейный.
1: Ну, Феденька, я от вас такого не ожидала. Думала, интеллигентный человек с высшим образованием, а на поверку. Даже сказать противно. Уходишь из семьи ради какой-то секретарши крашеной.
2: Это наше с Людкой дело личное.
1: А дети, ты про детей-то подумал? Твое дело, значит, настругать и в кусты. Учти, Федя, мы и все вот здесь собравшиеся родственники это подтвердят. Этого так не оставим. До трудового коллектива дойдем. По судам тебя, мерзавца, затаскаем.
2: Да я ваших угроз, Марисман, да не боюсь. Это вы там на своих коммунистических митингах про трудовые коллективы кричите. А здесь, на территории моей частной собственности, могу делать, что хочу.
1: Нет. Федя, семья, между прочим, это тебе не просто так. Сошлись, разбежались. Семья – это ячейка общества.
2: Вы уж, пожалуйста, про свои устаревшие клише забудьте. Они уже давно не актуальны, как и все ваше советское мировоззрение. Так что давайте закончим это мероприятие, а то у меня еще куча дел.
0: Суд второй. Товарищеский.
3: Садись, Федя. У нас к тебе личный разговор.
2: Да, Павел Петрович, даже догадываюсь, о чем.
3: Вот и хорошо. Мы тут всем коллективом собрались на, так сказать, как это, товарищеский суд. Во. Я порядком подзабыл, как это делается, да и вмешиваться не хочу. Но настойчивые сигналы пришлось уступить. Так что ты уж не обижайся, а дело твое мы разберем. Так, товарищи и господа, у кого какие будут заявления?
4: Да что мы тут сидим, а?
5: Слушайте, говорим как назад, 70-е.
2: Да выпишите выговор, да и по домам.
5: Точно, что сидим-то?
3: Нет, тут дело серьезное. Распадается семья.
5: Да, но, как мы понимаем, одновременно и новое создается.
3: Короче, Федя, теща твоя передай. Я тебя, как твой начальник, крайне осуждаю, но как мужик очень понимаю.
0: Суд третий. Арбитражный.
6: Постановлением Краснопресненского арбитражного суда города Москва частично удовлетворить иск гражданки Людмилы Александровны Смирновой гражданину Федору Николаевичу Смирнову о разделе.

0: разделе имущества. Дачный участок, полученный гражданином Смирновым по наследству до брака, остается за ответчиком. Квартира, приобретенная совместно, подлежит разделу между истцом и ответчиком в равных долях.
1: Суд четвертый. Модный.
2: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире шоу «Суд пришел». И я напомню, что мы сегодня разбираем дело Федора Смирнова, который оставил жену и 5 детей ради роковой блондинки. Ну а в качестве экспертов мы пригласили в нашу студию мегазвезд отечественного шоу-бизнеса. Встречайте, платиновый голос России Толю Звездинского и супер-певицу Денис. Слово вам, Анатолий.
3: Ну, вообще, как бы я считаю, что тут ничего такого, ну, прям выходящего вон нет, да. Мое мнение, да, чисто научное, если мы рассуждаем, мужчина – это существо полигомосексуальное, да.
2: Полигамное, вы хотите сказать?
3: Ну, фохумхау, да. Поэтому я вполне понимаю нашего героя. Вообще, считаю, да, что нельзя ограничивать мужскую свободу. Брак – это уже не гламур, как бы, да. А Федор, он смог это вовремя понять, поэтому от меня ему, ну, просто полный респект.
2: Денис, а что вы можете сказать по этому поводу?
0: Ой, ну да, я согласна с Анатолием. Ой, вообще, вы знаете, я верю в любовь. Я считаю, короче, что любовь – это great, это супер, это вау. Ну просто, ну знаете, я, короче, поздравляю Федора, что он нашел новую любовь. Я желаю ему не останавливаться. Пусть будет больше любви. Мир станет как бы лучше.
2: А мы прервемся на рекламу. Не переключайтесь.
4: Когда вы принимаете решение, помните, что помимо прочих есть еще суд Божий. И хотя кажется, что он еще далеко, именно этот суд для вас самый главный.
5: Свободное радио.

История христианских гимнов. Аллилуйя Генделя. Кому из христиан не знаком знаменитый хорал «Аллилуйя», который исполняется по всему миру вот уже 3 столетия? Обычно звучит этот гимн в особые торжественные дни, такие как Пасха или Рождество. Слушая это произведение, чувствуешь какой-то подъем в душе, хочется встать и тоже петь вместе с хором. Автор этого хорала – композитор 18 века Георг Фредерик Гендель. Он родился в Германии в семье обеспеченного врача-цирюльника в тот же год, что и Иоганн Себастьян Бах. Как композитор Гендель был очень плодовит. Он писал много произведений, причем писал хорошо и быстро. Слава всегда сопровождала Генделя, самого высокооплачиваемого композитора своего времени. Но постепенно людская любовь остыла. Генделя стали называть старомодным. Вскоре он стал банкротом, пережил инсульт и потерял зрение. Находясь в глубокой депрессии, Георг получил письмо от одного своего давнего поклонника. В конверте находились стихи из Священного Писания. Один из них особенно тронул старого композитора. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Это так подействовало на Генделя, что он вновь принялся за работу. Отныне его произведения были посвящены только Иисусу Христу. Именно в этот период Гендель сочинил лучшие свои произведения, одним из которых стала оратория «Мессия» и ее часть – всем известный хорал «Аллилуйя». Когда этот гимн исполнялся впервые, король Англии Георг II, присутствовавший на концерте, встал, тем самым выражая благоговение перед Творцом. С тех пор каждый раз при исполнении этого произведения публика вставала, что происходит и по сей день. Георг Гендель снова стал знаменитым и продолжал работать до конца своих дней.

0: История христианских гимнов.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

отражаю твой свет, исполняю твой завет, доверяю тебе, прославляю мой век.

100 нескучных историй. В полной безопасности. Американские поселенцы шли по прериям Дикого Запада. Однажды они с ужасом увидели, что в их сторону ветер несет сильное пламя, раздувая его. Языки огня приближались как будто со всех сторон. Куда податься? Где укрыться от страшного пожара? Началась паника и всеобщее смятение. Но вдруг все с удивлением увидели, как один мужчина из их группы зачем-то поджег траву на пути огня. Сухая трава быстро загорелась и оставила за собой участок выгоревшей земли. «А теперь», — скомандовал тот мужчина, — «переходите все сюда, на выжженную землю. Смелее же, ну!» Люди послушались. Им стало ясно, для чего понадобилось поджигать траву. Какое мудрое, находчивое решение. Паника прекратилась, никто никуда больше не разбегался, все собрались в центр выжженного участка. Вскоре огонь приблизился к людям, но, дойдя до них, остановился. И в полной безопасности они наблюдали, как огонь обошел их с двух сторон. Библия говорит, что на грешный мир однажды сойдет огонь Божьего суда. И где нам, грешным людям, укрыться? Только на участке выжженной земли, только во Христе. Ведь когда-то, 2000 лет назад, огонь Божьего гнева принял на себя Иисус Христос. Потому что Он взял на себя наши грехи. Христос полностью за них рассчитался. Нам лишь два шага. Всего два шага до безопасного участка выжженной земли. Это вера во Христа и искреннее покаяние. Если мы с Христом, бояться нечего. Наказание обошло нас стороной, ведь Христос уже взял его на себя. Теперь, благодаря Христу, мы имеем мир с Богом. Только бы держаться за Иисуса до конца, жить с Ним каждый день, верить в Него и любить Его. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Новый Завет, первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам.

Друзья, свободное радио – это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой – это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем – спасибо. Если можете поддержать финансово – вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Петр Мамонов. Человек не может жить без любви. Он задыхается. От этого происходит все остальное. Наркотики, водка, прочее, прочее. Я это знаю по себе. Без любви человек умирает заживо. Живой труп. Ходит, делает свои дела, исполняет свой долг, но задыхается.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 5 октября свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. В этот день, в 1713 году, родился выдающийся французский философ, просветитель, энциклопедист и писатель Дени Дидро. С детства готовивший себя к духовной карьере, Дени Дидро стал одним из самых заметных представителей французского просвещения и оказал, совместно с Вольтером, наибольшее влияние на общественную мысль XVIII века. Его великая энциклопедия, над которой Дидро работал свыше 30 лет, дала имя целому периоду в развитии человеческой мысли. А в России в этот день, в 1782 году, в Петербурге, в деревянном театре купца Карла Книппера на Царицыном лугу, ныне Марсово поле, впервые была исполнена комедия Дениса фон Визина «Недоросль». Самое известное его произведение и самая популярная пьеса XVIII века на русской сцене, прочно вошедшая в том числе и в нашу школьную программу. «Недоросль» комично осуждает традиционное дворянское воспитание и злонравие провинциального дворянства. У персонажей говорящие имена, например, Простаков, Стародум, Милон и Вральман. Многие фразы этой комедии стали крылатыми, например, «не хочу учиться, хочу жениться». О неизменной важности образования и просвещения говорит нам сегодняшний праздник – День учителя.
3: След в истории. I could write a record full of radio songs. Do a bunch of features that my label would love. Do a bunch of features that I don't even like, just to build up the hype. Yeah, I could sell my house and move out to LA. Get inside of rooms with the biggest of names. Hire 50 people just to give me advice on the way I should write.

0: Доброго, уютного, хорошего вам дня, милые друзья, дружеского общения и задушевных бесед. Пусть сегодня с вами будут ваши самые любимые люди, и пусть сегодня случаются только самые добрые вести. Потому как если внутри у нас будет тепло и светло, непременно этим своим светом захочется делиться с кем-то еще. И так постепенно люди вокруг станут как светлячки. И даже если не погода, сырость, серость, морось, а всем вокруг все равно светло. Привет вам, наши любимые драгоценные светлячки. Привет вам от Свободного. И лично от меня, конечно, тоже. Здесь Наташа Романцова.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Смарт. Талантливый астроном 20-го столетия и автор известных работ, учебника по сферической астрономии, а также книги «Комбинации наблюдений». Английский астроном в 1953 году в своей книге писал: «Когда мы изучаем Вселенную и оцениваем ее огромность и закономерность, мне кажется, что это приводит нас к признанию творческой силы и мировой воли, что превышает все, что наш ограниченный разум может постичь».

0: Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Книга Откровения, 2 глава, 4 стих.
1: Ты не один. Свободное радио.

0: Библия на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Апостол Иоанн в книге Откровения от имени Господа пишет послание обличению и наставлению семи церквам. И одно из таких обличений мы с вами прочитаем. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Первое, что мы должны с вами отметить, это то, что Богу есть дело до наших отношений с Ним. В этом стихе Господь предъявляет претензию не за совершенный грех против человека или против своего тела, но, по сути, Господь обличает Ефесскую церковь в измене. Эта фраза «имею против тебя» – самая страшная фраза, какую только можно услышать от Господа. Потому что мы в Его руках и всецело принадлежим Ему. И Его оценка нашей жизни – самое главное. И суть Евангелия заключается в том, что мы были грешниками и врагами Ему, но Он спас нас через великую жертву Христа. Послание к Ефесянам. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». То есть Он сделал все, чтобы этой фразы больше не было. К примеру, Ефесянам во 2 главе. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Итак, хорошая новость заключается в том, что мы стали близки к Богу. Но эта фраза «но имею против тебя» звучит уже верующим христианам. И причина – это то, что они оставили первую любовь. Стоп! А как же «возлюби Господа Бога твоим всем сердцем твоим и всей душою твою и всем разумением твоим»? Первая любовь – это значит первое в списке. Самое главное – это трон для Иисуса в моем сердце. И ради этой любви я готов горы свернуть. И это не просто чувство, не просто состояние, а скорее решение жить для Бога, угождая Ему. Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Господь первый нас возлюбил. И наша любовь – это ответная любовь. И она куда меньше его любви. И верующий, понимая, что сделал для него Господь, возрастает в любви. Есть ли у меня любовь к Богу? А может, я потерял первую любовь? Это легко можно проверить. Проанализируйте, о чем вы думаете, сколько читаете, как служите, на что тратите свое время. И если после этого вы скажете: «О, у меня достаточно любви, я молодец», то, скорее всего, ее нет. А если вы скажете: «Надо что-то делать, прости, Господи, я так мало служу Тебе», то вы на верном пути. Осознание того, что сделал наш Господь ради нас, должно мотивировать нас безграничной любви и посвященности Богу. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Твой новый день на свободном.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Когда вы не согласны в чем-то с вашим супругом, следует ли немедленно устраивать сцену? Или же просто сказать себе «Да ладно!» Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я слышал, как одна супружеская чета отмечала годовщину серебряной свадьбы. Родные и друзья собрались за столом, украшенным праздничным тортом и напитками. Один из гостей спросил: «Поделитесь с нами секретом того, как вы в течение стольких лет умудрились ладить друг с другом». Супруг спокойно ответил: «В те дни, когда мы только поженились, мы обещали друг другу, что никогда не будем ссориться, что бы там ни случилось, а просто поговорим по душам. Если кто-то из нас чрезмерно распалялся, он выходил на свежий воздух и, чтобы немного остыть, прогуливался вокруг дома. И знаете, срабатывало. За все эти годы совместной жизни мы ни разу не поссорились. Но я подхватывал воспаление легких раз 47, это уж точно». Не ручаюсь в абсолютной правдивости этой истории, но, признаюсь, мне претит сама концепция такой мирной жизни. Задаваться целью никогда не ссориться, тогда, когда любой брак предполагает определенную конфронтацию супругов, глупо. Решение проблемы я вижу в том, чтобы научиться играть по правилам. Нельзя унижать честь и достоинство супруга. Не лучший способ – словесная перепалка и всевозможные оскорбления. Сосредоточьтесь исключительно на причине раздора. Такой подход является весьма действенным и рассчитан на долговременную перспективу. Он, пожалуй, будет поэффективней, чем ходьба вокруг дома на свежем воздухе. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Доброго дня, друзья. Это Катя. Я заметила, что в последнее время во многих церквях стали практиковать длительные посты. Например, пост Даниила. По-моему, хорошая идея. Древние традиции не случайно были придуманы. Уже первые христиане постились подолгу, следуя примеру Иисуса в пустыне. Но пост – это не просто отказ от еды или чего-то приятного. Это же духовное испытание веры, внутренняя работа. Хороший повод задуматься о себе, углубиться в себя. Будем размышлять вместе, ведь для этого создано «Свободное радио».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Говорю вам, друзья мои, не бойтесь тех, кто может убить тело, а потом уже ничего сделать не может. Я укажу вам, кого вам надо бояться. Бойтесь того, кто, убив, власть имеет ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, вот кого бойтесь. Разве не 5 воробьев за 2 гроша продаются? А Бог не забыл ни одного из них, а у вас и волосы на голове сочтены все. Не бойтесь, вы стоите много дороже воробьев».

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: стих дня.
1: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Книга Откровения, 2 глава, 4 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Апостол Иоанн в книге Откровения от имени Господа пишет послание обличению и наставлению семи церквам. И одно из таких обличений мы с вами прочитаем. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Первое, что мы должны с вами отметить, это то, что Богу есть дело до наших отношений с Ним. В этом стихе Господь предъявляет претензию не за совершенный грех против человека или против своего тела, но, по сути, Господь обличает Ефесскую церковь в измене. Эта фраза «имею против тебя» – самая страшная фраза, какую только можно услышать от Господа. Потому что мы в Его руках и всецело принадлежим Ему. И Его оценка нашей жизни – самое главное. И суть Евангелия заключается в том, что мы были грешниками и врагами Ему, но Он спас нас через великую жертву Христа. Послание к Ефесянам. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». То есть Он сделал все, чтобы этой фразы больше не было. К примеру, Ефесянам во 2 главе. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Итак, хорошая новость заключается в том, что мы стали близки к Богу. Но эта фраза «но имею против тебя» звучит уже верующим христианам. И причина – это то, что они оставили первую любовь. Стоп! А как же «возлюби Господа Бога твоим всем сердцем твоим и всей душою твою и всем разумением твоим»? Первая любовь – это значит первое в списке. Самое главное – это трон для Иисуса в моем сердце. И ради этой любви я готов горы свернуть. И это не просто чувство, не просто состояние, а скорее решение жить для Бога, угождая Ему. Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Господь первый нас возлюбил. И наша любовь – это ответная любовь. И она куда меньше его любви. И верующий, понимая, что сделал для него Господь, возрастает в любви. Есть ли у меня любовь к Богу? А может, я потерял первую любовь? Это легко можно проверить. Проанализируйте, о чем вы думаете, сколько читаете, как служите, на что тратите свое время. И если после этого вы скажете: «О, у меня достаточно любви, я молодец», то, скорее всего, ее нет. А если вы скажете: «Надо что-то делать, прости, Господи, я так мало служу Тебе», то вы на верном пути. Осознание того, что сделал наш Господь ради нас, должно мотивировать нас безграничной любви и посвященности Богу. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.

80-й псалом. «Радостно пойте Богу нашей твердыни, восклицайте Богу Иакова, пусть грянет музыка, ударьте в бубны и троньте струны сладкозвучной арфы и лиры, трубите в рог в праздник новолуния и в полнолуние в день нашего праздника, так как это закон для Израиля, установление от Бога Иакова. Он установил это в свидетельство для Иосифа, когда тот вышел из земли египетской. Я услышал голос, которого не знал. Он говорит: «Я снял тяжелую ношу с его плеч, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я спас тебя. Из тучи грозовой я ответил тебе, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, мой народ, и я буду свидетельствовать тебе. О, Израиль, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь твой Бог, тот, кто вывел тебя из земли египетской. Открой свои уста, и я наполню их. Но народ мой не слушал моего голоса, Израиль не покорялся мне. Потому я и оставил их во власти их упрямых сердец и позволил им ходить своими путями. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я вскоре бы смирил их врагов и обратил бы свою руку против их неприятелей. Ненавидящие Господа раболепствовали бы перед ним, и их наказание продолжалось бы вечно. Я питал бы Израиль лучшей пшеницей и насыщал бы тебя медом из скалы».

0: Евангелие от Иоанна.
1: После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему:
2: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему».
1: Иоанн сказал в ответ:
3: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земное есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство с ним запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться. 5 октября свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. В этот день, в 1713 году, родился выдающийся французский философ, просветитель, энциклопедист и писатель Дени Дидро. С детства готовивший себя к духовной карьере, Дени Дидро стал одним из самых заметных представителей французского просвещения и оказал, совместно с Вольтером, наибольшее влияние на общественную мысль XVIII века. Его великая энциклопедия, над которой Дидро работал свыше 30 лет, дала имя целому периоду в развитии человеческой мысли. А в России в этот день, в 1782 году, в Петербурге, в деревянном театре купца Карла Книппера на Царицыном лугу, ныне Марсово поле, впервые была исполнена комедия Дениса фон Визина «Недоросль». Самое известное его произведение и самая популярная пьеса XVIII века на русской сцене, прочно вошедшая в том числе и в нашу школьную программу. «Недоросль» комично осуждает традиционное дворянское воспитание и злонравие провинциального дворянства. У персонажей говорящие имена, например, Простаков, Стародум, Милон и Вральман. Многие фразы этой комедии стали крылатыми, например, «не хочу учиться, хочу жениться». О неизменной важности образования и просвещения говорит нам сегодняшний праздник – День учителя.
2: «След в истории».

0: 115 псалом. «Я верил, поэтому я и говорил, я сильно сокрушен. В выступлении я сказал, всякий человек лжец. Чем воздам я Господу за всю его доброту ко мне? Возьму чашу спасения и призову имя Господне. Исполню мои обеты Господу перед всем его народом. Дорога в глазах Господа смерть верных ему. Господи, истинно я слуга Твой. Я слуга Твой и сын служанки Твоей. Ты освободил меня от цепей. Принесу Тебе жертву благодарности и призову имя Господне. Исполню мои обеты Господу пред всем его народом. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!»
1: Это «Свободное радио».

Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Шилов Владимир Васильевич, диакон церкви на Поклонной горе.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, потому что я не представляю этот мир без Бога. В моем понимании этот мир, он как у Достоевского, да? Если Бога нет, то все можно. Это значит просто развал. И, наверное, еще один фактор, который это то, что апостолы после воскресения Христа настолько резко меняются, что это наибольшее свидетельство для меня встречи со Христом живым.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я бы сказал, наверное, Бог помогает, потому что это изменило, скажем, характер, это изменило мой взгляд на жизнь, это изменило отношение к многим вещам. И это в конечном итоге в руках Бога обстоятельства и сердца людей, и Он меняет вот там, где я бы пропал. Просто я вижу, как меняется ситуация.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь – это собрание верующих. Сама по себе церковь, она, конечно, очень интересна. Есть люди, которые приходят сюда, хорошие друзья, хорошее общение, плохому не научат, могут помочь. Но все-таки церковь – это прежде всего общение христиан, общение с Богом. Это духовное утверждение. Это некая

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу. Однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу. Но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо оно испортится. Клайв Стейплс Льюис.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Дорогие мои, пусть вам не кажется странным, что вам приходится терпеть мучительные испытания. Не считайте это чем-то странным. Наоборот, радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа, тогда и в день явления Его славы будете радоваться и ликовать. Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы счастливы. Это значит, что Дух Божий во всей Его славе покоится на вас».
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: Здравствуйте, все дорогие друзья. Сегодня 5 октября, 10 утра, а значит, мы в прямом эфире. Друзья, это передача «Новый день на свободном». Сегодня говорим о механической вере. Ну, точнее, подробнее будем говорить во втором часе. Пока что пособираем ваше мнение и подготовимся. Что такое механическая вера? Ну, это когда ты вроде как веришь, но при этом ты просто делаешь что-то, скажем так, без чувств, без эмоций, без переживаний. Просто потому что, ну, надо, просто потому что привык, просто потому что вроде как плохо будет, если не буду делать. Вот, поэтому мне кажется, это состояние знакомо многим из нас. И состояние вот такой механической, рутинной веры, оно, ну, широко распространено. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, это, там, знаете, мой личный опыт или опыт моего окружения, но есть такое вот впечатление у меня, что штука довольно-таки распространенная. Ну, чтобы выяснить, прав я или не прав, я запустил опрос, чтобы, так сказать, не существовать в собственном информационном пузыре. Я спрашиваю вас в нашем канале в Телеграме, в нашем чатике в Телеграме, а также в нашем канале ВКонтакте. Такой вот вопрос. Как вы думаете, держитесь ли вы первой любви или чувствуете, что ее уже утратили и уже не чувствуете этой самой первой любви? И варианты ответов такие. Мои отношения с Богом живы и эмоциональны. То есть, да, держусь фактически. Я чувствую, что вера стала сухой, а общение с Богом формальным. Такой вариант. И третий вариант. Я балансирую то в одну, то в другую сторону, и меня уже от этого укачивает. Вот такие три варианта. Давайте попробуем вместе подумать на эту тему и вообще поразмышлять о том, а что такое вот эта самая первая любовь. Правильно ли мы понимаем? И насколько плохо то, что мы можем не испытывать каких-то эмоций, а делать что-то механически. Как говорится, ну, или как говорилось раньше, может быть, это не баг, а фича. Вот об этом будем говорить сегодня во втором часе. Я сегодня один без Кати, но я думаю, что я не один, потому что я вместе с вами, дорогие друзья. Давайте мы будем разбираться с этой темой. Я думаю, что актуально для многих людей. Вот. А в этом часе мы, как обычно, почитаем новости, которые мы не могли не заметить. Также мы в этом часе с вами, друзья, почитаем Священное Писание. Мы сегодня будем читать Евангелие от Иоанна. Прекрасный текст у нас сегодня. Мы сегодня будем говорить о реакции Марфы и Марии на приход Иисуса перед воскресением Лазаря. Вот это, там есть о чем поразмышлять. Вот, кстати, мы поэтому сейчас будем слушать песню Лазаря от слова «Жизни Мьюзик». Новиночка музыкальная, которая вышла совсем вот на днях, такая свеженькая. Вот в тему послушаем. Вот. Ну и собираю ваше мнение, собираю ваши комментарии на тему. Голосуйте и пишите, друзья. Как вы думаете, а что такое вот эта самая первая любовь? Правильно ли мы ее понимаем, интересно, да? И одинаково ли мы понимаем ее? И рассказывайте о том, в каком статусе сейчас находятся ваши отношения с Богом.

0: Свободное радио.
1: Напоминаю, что продолжаю собирать ваше мнение. Рассказывайте. Хотя бы вопросики просто кликните или тапните. Как вы думаете, держитесь ли вы первой любви, той самой первой любви, о которой упоминается в книге Откровения, или чувствуете, что уже утратили ее, и она куда-то улетучилась с годами и со временем? Варианты ответов. Мои отношения с Богом живы и эмоциональны. Второй вариант. Я чувствую, что вера стала сухой, общение с Богом формальным. И третий вариант. Я балансирую то в одну, то в другую сторону. Рассказывайте, пишите, присоединяйтесь и просто делитесь своим мнением, а что это вообще такое за первая любовь? Может быть, мы как-то привыкли неправильно ее понимать. Давайте попробуем разобраться сегодня. Ну, а сейчас, конечно же, новости, которые мы не могли не заметить. Во-первых, конечно же, в начале первого часа по доброй сложившейся традиции мы слушаем музыкальные новинки. У нас с вами прозвучало слово «Жизнь мьюзик», песня Лазаря и Мэтью Уэст «Jesus is King». Одноименный альбом вышел совсем недавно. Такая вот свежая, бодрая штука от Мэтью Уэст. В общем, не подвел он, как обычно, на высоте. Дальше тоже будем слушать в течение этого часа кое-какие новиночки. Вот. А сейчас новости из мира статистики и науки. Ну, скажем так, хорошие новости, да? Новости без политики. Про доступность интернета тут подсчитали ученые. Индекс развития информационно-коммуникационных технологий Международного союза электросвязи за 2026 год. Звучит, конечно, не очень весело, но на самом деле. Топ-20 стран они предоставили, в которых интернет доступнее всего. Вот, и на первом месте, вы удивитесь, на первом месте Саудовская Аравия, да, самый доступный интернет, там проще всего его подключить или поймать. Вот индекс почти 199,8. К примеру, 20 место — это Объединенное Королевство, 95,3, вот, а Россия делит место с Китаем, 28 место, вот. И, в общем-то, ну, не так плохо, но 94,4 балла у России. Эверест покоряет, все так же покоряет и продолжает покорять, и будут еще покорять, я думаю. Это такая, такая уже, знаете, имя нарицательное, да, потому что используют его не только для обозначения конкретного геологического места, не только для конкретной горы и вершины, но используют как понятие какой-то вот вершины жизненной, да, к которой человек стремится, вот. Но фактическую вот эту вот гору тоже покоряют, и за последние 30 лет только растет число желающих взойти на Эверест. И это количество действительно сильно подскочило за последние годы. Ну, к примеру, там, в 95-м году восходящих на Эверест было чуть меньше 500 человек. Вот. А сейчас, 2025-2026 уже год, 1500 человек. Точнее, 1500 начинают восхождение, вот, но его не завершают. Не все его завершают. Некоторые, да, останавливаются или часть пути проходит, возвращаются. Но попытку свою начинают в 3 раза больше человек. Вот за последние 30 лет так выросло количество желающих зайти на Эверест. Вот, а какой, не знаю, каков ваш Эверест, да? Давайте тоже про себя подумаем. Что для нас может быть таким Эверестом, который кажется каким-то огромным, высоким, недостижимым. Я, конечно же, говорю не о горе, я, конечно, говорю о нашей жизни. И куда бы нам, может быть, стоило взойти? Может быть, это какое-то непрощение, которое живет в нас? Может быть, мы на кого-то сердимся, злимся? Может быть, мы злимся на человека, который даже ни в чем не виноват перед нами, потому что мы ему завидуем просто. Вот, может быть, мы чего-то боимся, может быть, мы не можем сделать какой-то шаг, может, мы не решаемся. Вот, может быть, мы ленимся, просто не начинаем чего-то, хотя могли бы начать. В общем, у каждого свой какой-то есть жизненный Эверест, у каждого свои вызовы, и, может быть, стоит подумать о том, чтобы присоединиться к людям, которые восходят на Эверест хотя бы в таком переносном смысле, и взять, победить себя и сделать это. Авторы исследовательской работы о оценили как численность населения, потребление на человека связано с нагрузкой на природу. Сценарий сокращения до 4 миллиардов населения, 4 миллиарда или менее, к 2200 году был представлен как один из путей устойчивости. Вот. Это, конечно, исследовательский расчет, не демографический прогноз, но фактически эти исследователи говорят нам, что только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу и привести ее в баланс. Вот, такой вот пугающий расчет. Знаете, напоминает мне, кто знаком с вселенной Marvel, был там такой антигерой Танос, и он тоже мечтал сократить население только вот всей вселенной в два раза щелчком пальцев. А вот у него там получилось потом, правда, все равно хорошо закончилось. Не буду спойлерить. Ну, в общем, такие вот Таносы тоже есть среди ученых. И почему-то они считают, что нужно сократить население Земли в два раза в ближайшие 175 лет. Ну, страшно представить, что они имеют в виду. Вы наверняка сталкивались с тем, что кошка приносит мышку или птичку. Наверное, может быть, в детстве вы это видели. Может, ваша кошка в детстве приносила. Или сейчас у вас есть кошка, и она вам периодически приносит добычу. Вот. Ученые опровергли, к сожалению, опровергли такую замечательную теорию. Я не знаю, как они опровергли. Может, они опросили кошек. Вот. Ну, короче, считалось раньше, что птичка приносит... Кошка приносит птичку или мышку, потому что она хочет научить своих детей... своих котят охотиться, да, поэтому ослабленную добычу или там сильно раненую или мертвую добычу приносит, чтобы поигрались, так сказать, ну, чтобы котята вообще

пищи боли Иисусу. Он только вышел, и Лазарь уже умер на тот момент. И вот пока он пришел, а там больше дня пути было, пока он сказал, Иисус еще на день остался, и еще день ему понадобился, чтобы дойти. Вот в итоге мы читаем, что уже 4 дня он был в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был уже на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». И Иисус, когда увидел ее плачущие и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любит его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Ну вот на этом мы с вами давайте остановимся. Прекрасный, прекрасный отрывок. Еще мы не видим воскрешения, восстания из мертвых Лазаря, но тем не менее здесь мы видим подготовку к этому. И Иисус допускает смерть Лазаря, чтобы прославилось имя Божье. Он почему-то намеренно это допускает. И знаете, мы с вами в прошлый раз рассуждали, мы иногда не понимаем, почему Бог допускает ту или иную ситуацию. Может быть, действительно на пользу, чтобы чему-то научить, чтобы прославилось имя Его. Как бы то ни было, нам может быть непонятно и трудно, почему Бог допустил это зло. Но, может быть, Он также точно стоит недалеко сейчас, и Он тоже плачет, вот так, как мы видим в этом отрывке. Иисус приходит, и, конечно же, первым делом Он должен увидеться с Марфой и Марией, сестрами Лазаря, с которыми Он проводил время, у которых Он гостил, когда бывал в Вифании, Он у них останавливался регулярно. Вот. И смотрите, интересно, что Марфа первая выходит к Иисусу. Кто-то из комментаторов говорит, это ожидаемо, а вот для меня нет. Мне казалось, что Мария должна была бы выбежать навстречу Иисусу первой, ведь она и предпочитала рядом с ним время проводить, да, пока Марфа суетилась. Мне казалось, что Мария побежит к Иисусу, а Марфа будет заниматься, не знаю, какими-нибудь поминками. Вот. Но здесь мы видим другую картину. Марфа идет навстречу Иисусу, Мария остается дома плакать. Вот. Есть мнение, возможно, Мария так тяжело переживала и смерть брата, и то, что Иисуса не было рядом, то, что он не пришел. Возможно, это была даже какая-то обида на Иисуса. Но это просто мнение такое есть. Не знаю. Тем не менее, мы видим, что Марфа приходит, и состоялся такой диалог между Иисусом и Марфой. Она говорит: «Господи, если бы ты был здесь, брат бы не умер». Она уже проявляет веру. Она уже говорит: «Я верю, что ты бы исцелил моего брата. Для тебя это не проблема». Но она идет еще дальше. Она говорит: «Ну и теперь знаю, чего не попросишь у Бога, даст тебе Бог». И на это Иисус прямо и говорит: «Твой брат воскреснет». Вот. Но почему-то тут она дает заднюю вдруг, да, когда она выражает надежду, но при этом, когда Иисус прямо говорит, что Лазарь воскреснет, она начинает сомневаться и говорит: «Ну, я верю, что воскреснет в воскресенье в последний день», подразумевая, конечно же, воскресенье в Царстве Божьем уже, потому что

всем нам надлежит умереть, если мы умрем до пришествия Христова. Вот. Но все мы воскреснем. И Иисус сказал ей, это уже пятое его вот это «Я есть» в течение Евангелия от Иоанна, на этот раз «Я есть» в воскресение и жизнь. Вот. Это на самом деле дорогого стоит. Иисус есть воскресение и жизнь. И именно через Него мы воскреснем для новой жизни в Царстве Небесном. И никак иначе. Он источник этого воскресения и этой жизни. И Иисус говорит, верующий в Меня, если умрет и живет. Спрашивает у Марии, ты веришь всему? Она говорит, да, я верую. И дальше она провозглашает важнейшую истину о Христе, на которой вообще стоит, мне кажется, стоит церковь и стоит весь этот мир. И Господь терпит весь этот мир до сих пор благодаря этой истине. Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. То есть должен, тот, который должен был прийти, да, вот. И она провозглашает свою веру, она ее как бы именно вот устами, да, произносит. И, сказав это, отправляется за Марией, чтобы и Мария получила утешение от Христа. Была тревога, был страх, она приходит к Иисусу, Иисус ей как бы сообщает благую весть, она получает это утешение и бежит к Марии, чтобы и та тоже ободрилась. И говорит она, учитель зовет тебя. Мария встает, ну, Мария была не одна, там были другие люди, которые оплакивали Лазаря. Они видят, что Мария вскакивает куда-то бежит, думают, ну, он, наверное, к гробу бежит плакать, пойдем за ней там тоже будем плакать. Вот. Но и Мария идет к Иисусу, то есть она к воротам города идет, а не к гробнице, они, наверное, удивляются, куда это она. Вот, но она встречает Иисуса, и слово в слово то же самое, что Марфа говорит, если бы ты был здесь, мой брат бы не умер. Но смотрите, как здорово, как интересно. Она падает к ногам Иисуса. Вот. Мария просто пришла и сказала. Здесь мы видим, что Марфа просто пришла и сказала. Мария пришла и упала к ногам Его. Мы снова находим Марию у ног Иисуса. Уже это будет три раза в Евангелии. Она сидела у ног Его, она омывала Его ноги миром драгоценным. И она снова у ног Иисуса. Это, наверное, самое лучшее место, где мы можем быть, у ног Иисуса Христа. То есть, простершись перед Ним. Вот. И Иисус, видя всех плачущих, видя, как они тяжело переживают эту утрату, Он тоже воскорбел духом. Он тоже проник с этим чувством. И Иисус знает, что такое скорбь. Господь знает, что такое скорбь. Потому что если бы не было Христа, если бы Христос не был бы стопроцентным человеком в том числе, то, возможно, мы бы не могли настолько доверять Богу. Но Он знает. Вот, Он прожил это, Он прочувствовал это. Да Он на себе это испытал. Он знает, что такое страдание и смерть. И вот теперь он страдает о потере близкого. Хотя он знает, что Господь, что Отец Небесный воскресит через него Лазаря. Тем не менее, смотрите, интересно, что он все равно страдает. Комментаторы, я прочитал, пишут, что Иисус страдает и плачет, потому что он видит несовершенство и порочность этого мира, в котором царит страдание и смерть. Мне кажется, что дело в более личном чем-то, да. Он просто сопереживает, он рядом. И мне кажется, это важно. Важно то, что Иисус может вам сопереживать. Он знает, чем все обернется. Он знает будущее, которое Он для вас уже предусмотрел. Он знает, что через Него вы, по крайней мере, в любом случае воскреснете в новую жизнь. И это будет несравненно лучше, чем все, что мы здесь можем хорошего испытать. Но Он плачет рядом с нами, потому что плачем мы. И вот это, мне кажется, очень важная вещь, что Иисус сопереживает и плачет. Поэтому если вы сейчас находитесь в какой-то беде, в какой-то проблеме, если вы сейчас находитесь в кризисе, знаете, Иисус стоит и плачет. Иисус прослезился, написано, и слезы текут по Его лицу. И вокруг люди увидели это и говорили, смотрите, как Он любил Лазаря, Он даже плачет. Ну почему же Он его не спас? Почему же Он не предусмотрел это? Но Иисус допустил это, чтобы больше славы Божьей было. И мы увидим, что воскрешение Лазаря станет поворотной точкой. И уже окончательным решением,
чтобы выписать ему смертный приговор. Именно то, что вот он воскресил Лазаря, приведет в итоге к охоте на Иисуса и к его смерти. Поэтому это было важно, и это было нужно и для плана Божьего, для целей Божьих, и для его славы. А это его слава нужна нам прежде всего, чтобы понимать, кто он есть и кто мы перед ним. Вот. И Иисус пришел, вот он пришел к гробу и попросил отнять камень. Но тут Марфа, да, она снова как бы проявляет такую практичность. Она говорит: «Господи, уже 4 дня прошло, как в гробе, уже смердит, может быть, не надо». Ну, она проявляет сомнение. Здесь она снова отступает, да, она проявляет маловерие. Она говорит, что, ну, все же почувствуют запах, и это отвратительно, и это печально. И, а если не получится? Я не знаю, что она думала, да, но она просит не отнимать камень. Но Иисус ей мягко напоминает, что «я же тебе сказал, что если будешь веровать, увидишь славу Божию». Да, и вот тогда отнимают камень. И на самом деле вот этот вопрос, он к нам тоже обращен, да? Потому что все Писание нам об этом говорит, Иисус нам об этом говорит. «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Давайте об этом сегодня подумаем, о том, что если мы будем веровать, мы увидим славу Божью. Если мы будем верны Ему до конца, мы увидим славу Божью. И смотрите, вернемся к Фоме, с которого мы начали. Он согласился пойти, он решил пойти, он мог бы сказать, нет-нет, ребята, без меня, я не хочу этого видеть. Не хочу видеть, как Иисуса арестовывают, не хочу подвергать себя опасности, я остаюсь. Но он решил идти просто из верности. Он говорит: я не знаю, к чему это приведет, явно ни к чему хорошему, но пойдем и умрем вместе с ним. Я готов, потому что я могу быть только с ним, я понимаю, что в нем смысл и в нем жизнь. И Фома пошел, и Фома увидел это чудо. Понимаете, он был свидетелем этого чуда, он был свидетелем этих событий. Поэтому, если мы будем верны, мы увидим славу Божию. Давайте об этом не будем забывать.

настройся на хороший день. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Опросик опубликован в нашем чате, в нашем канале, точнее, в наших каналах в Телеграме и ВКонтакте, у кого что работает. Про механическую веру говорим сегодня. И, собственно, вопрос про первую любовь, ту самую библейскую первую любовь, про которую мы читаем в книге Откровения. Сейчас прочитаем поподробнее. Как вы думаете, держитесь ли вы первой любви или чувствуете, что вы ее утратили или в процессе ее утраты? Вариант ответов: мои отношения с Богом живы и эмоциональны. Я чувствую, что вера стала сухой, а общение с Богом формальным. Или я балансирую то в одну, то в другую сторону. Ну, если эти ответы не подходят, если вы не согласны вообще с вопросом, с формулировкой, считаете, что она неправильная, тоже пишите и в канале в нашем, и в нашем чатике в Телеграме. Добро пожаловать. Всегда рад вашим комментариям, с удовольствием пообщаюсь. И вопрос, да, вопрос именно такой: как лично вы понимаете библейское словосочетание «первая любовь»? Ну, давайте к первоисточнику, собственно, обратимся и с него начнем. Книга «Откровение Иоанна Богослова», глава 2, и, собственно, с 1 стиха. Иоанн Богослов, тот самый Иоанн, были два брата, Иоанн и Яков, да. Вот это вот Иоанн, младший брат из них, младший из учеников, как он сам себя называет, ученик которого любил Иисус, не называя себя по имени. Вот этот Иоанн уже в преклонном возрасте, в преклонных годах. У юной церкви уже есть некая своя история с большими проблемами, с ересями, с перекосами, потому что, естественно, только-только церковь становится. Там все бурлит, не хватает письменных источников, не хватает какой-то базы, да, поэтому очень много проблем именно с ересями, с неправильным пониманием. И идет борьба за богословие, прям отчаянная и суровая борьба за правильное богословие, за то самое, по сути, это борьба в итоге по большей части была успешной, потому что мы сейчас, я верю, мы сейчас все-таки придерживаемся именно того богословия, которое было записано, да, в Священном Писании, и соборы в этом помогли, да, вот это была победа. Вот. Ну, давайте почитаем, почему я про это говорю, потому что очень много про это будет сейчас сказано Иоанном, точнее, ну, как бы в его откровении, да, вот в его, не знаю, в этом вот, в молитвенной медитации, иступлении, сне, как хотите. «Ангелу Эфесской церкви напиши». Это, значит, он пересказывает слова Христова. «Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Вот, то есть, да, «так говорит Господь, напиши посланцу Эфесской церкви», то есть, ну, ангелу Эфесской церкви, то есть напиши тому, кто передаст Эфесской церкви. Вот. Что, значит, нужно передать от Бога? «Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего много трудился и не изнемогал». Это значит, он молодец, да? Тут начинается все с похвалы, как, кстати, и учат современные психологи, да? Если хотите высказать критику, начните с похвалы. Начинает с похвалы. Вот. И в чем похвала? Они строго соблюдают, скажем так, ну, они держатся правил, они не терпят греха, и они много внимания уделяют именно защите богословия. Потому что к ним приходили некие люди, которые называли себя апостолами, таковыми не были. Вот, вы проверили, вы поняли, что они лжецы, молодцы. Также много переносите, много трудитесь и не устаете. Ну, здорово, да? Смотрите, здесь и чистота нравственная, и чистота веры, и трудолюбие, и выносливость. И даже много переносили, все равно сохранили веру. Казалось бы, ну что еще может быть плохого, да? Нам хотя бы что-нибудь бы из этого, из перечисленного, да? Но смотрите, всегда есть «но», да? Когда вас хвалят, ждите «но». «Но, имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Вот, собственно, что против тебя я имею, что ты оставил первую любовь твою. И тут, конечно, куча копий сломана. Что за первая любовь твоя и как это вот все понимать? Дальше, собственно, автор сам дает комментарий. Вспомни, откуда ты не спал. То есть где ты был, на каком уровне отношений ты был, да? На каком уровне, вот именно уровне ты был, да, раз ты откуда-то упал сверху. Откуда ты не спал, да? Вот вспомни и, типа, вернись туда. То есть и покайся, и вернись туда. И твори прежние дела. Стань таким, как ты был прежде. То есть ты был таким, ты перестал быть таким. Вернись обратно. Вот. А если не так, то приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. Вот. Такой вот образ светильника. Церковь, община как светильник, горящий посреди тьмы. И здесь Христос говорит, я сдвину его, если не покаешься. И опять же, 6 стих. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов». Это, да, ересь такая была николаитская, которую и я ненавижу. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего». Такая вот благая весть. То есть, вообще-то, куча похвалы, вообще-то куча достоинств этой церкви. Но есть какой-то недостаток. Как будто бы один против кучи других. Но из-за этого все может закончиться. Из-за вот этого недостатка все остальные плюсы будут уничтожены. Да? То есть он перевесит все остальные плюсы. Их там и выносливость, чистоту веры, старательность, трудолюбие. Много делают они. Вот не хватает первой любви. И из-за этого все рассыпется. Почему так? В чем дело? И что за первая любовь такая? Давайте с вами будем разбираться. Мне нужна ваша помощь. Делитесь, рассказывайте, что вы думаете. Что же такая за первая любовь, которая перевесит все остальное? Нам бы хотя бы чуть-чуть быть похожими, да, на вот эту вот самую церковь, чтобы нам быть такими же чистыми, выносливыми и трудолюбивыми для дела Божьего. Вот. А у них все это есть, а первой любви не хватает. Вот давайте выяснять, что такое вот библейское понимание первой любви. Пишите, рассказывайте в нашем чатике в Телеграме и в нашем чатике ВКонтакте.

ты отринул ересь николаитов. Кто это такие николаиты и в чем заключалась их ересь? Я напомню, что заключалась она в пропаганде антизаконничества и распутного образа жизни, включая употребление в пищу идоложертвенного мяса и даже прелюбодеяния. Дело в том, что николаиты считали, что дух отделен от тела, что значит, Царство Небесное войдет только дух, а тело все равно не войдет. Поэтому не имеет смысла каким-то образом ограничивать свое тело. Вот что тело хочет, вот пусть вот то тело и делает. Это вообще малозначительно, совершенно незначительно для духа. Поэтому нравственная распущенность никак не осуждалась николаитами. Они оправдывали блуд, плотские излишества, нецеломудрие и так далее. Вот. Поэтому дальше они шли на языческие компромиссы, разрешали участвовать в языческих культах, праздниках, есть идоложертвенную пищу, потому что, ну, какой смысл? Типа, это все равно тоже не имеет ничего значения. Можно делать, что хочешь, потому что никаких языческих богов нету. Вот. И таким образом, ну, в целом, да, у них их лжеучение извращало христианское понимание свободы. Вот они превращали его в повод к распутству, да, об этом апостол Павел упоминает. Вот, то есть, ну, типа, можно больше грешить, чтобы было больше благодати еще, потому что все равно благодать от Бога бесконечна, можно грешить, делать, что хочешь, это все не имеет никакого значения, Божья благодать все покроет, а телесные грехи вообще никакого смысла не имеют, потому что это просто тело, а тело все равно умрет. Вот такая была ересь у николаитов, так они оправдывали совершенно порочный, аморальный образ жизни таким образом, и поэтому-то в книге Откровения мы пишем, что вы не можете сносить развратных, и за это я вас хвалю. То есть как раз речь о учении николаитов, которое было популярно, видимо, оказывало влияние на Эфесскую церковь. Все-таки Эфес, бывший языческий город римский, и поэтому это был подвиг Эфесской церкви, потому что они держались как можно дальше от вот этой вот ереси. За это в их адрес звучит похвала. Но все-таки, да, звучит обличение в том, что они утратили некую первую любовь и призыв вернуться обратно к тому уровню, на котором они были. Что за первая любовь такая? Почему она может все перечеркнуть? Мы привыкли понимать ее как именно вот в романтическом даже смысле, да, потому что говорят, первая любовь — это сразу же ассоциация с чем-то романтическим, и в том числе и вот христианская первая любовь, она тоже у нас связана с романтикой. То есть мы вспоминаем и вздыхаем о тех временах, когда все было такое новое, свежее, собственно, первая любовь или там новая какая-то влюбленность, она чем характерна? Именно вот этим ощущением свежести, новизны. Вау! Мурашки по коже, бабочки в животе, крышу сносит просто вообще, да? Если мы говорим о любви между людьми, там просто кроет гормонами так, что мама не горюй. Вот, и мы переносим вот это восприятие первой любви и сюда же. Вот, и мы тоже вспоминаем нашу первую любовь, наше время, когда мы только пришли к Богу, когда мы вообще узнаем эти истины, у нас глаза круглые, мы просто в шоке о том, как это за меня умер Христос, то есть как это ради меня Бог пошел на смерть, это же просто взрыв мозгов. Как это, оказывается, можно жить по-другому, как это, оказывается, могут быть другие люди, братья и сестры, которые стремятся жить по любви и истине. Как это вообще возможно все? И первая любовь у нас зачастую ассоциируется именно с воспоминаниями об вот этом эффекте новизны. Но эффект новизны не может длиться вечно. Это же естественно. Любые отношения, будь то новое знакомство, вы сначала в восторге от человека, да, с которым там познакомились, подружились, потом вы начинаете узнавать его чуть лучше и понимаете, что, ну, во-первых, он не так идеален, во-вторых, эффект новизны уходит, и вы уже знаете этого человека. Ничего нового он вам не может ни показать, ни рассказать. И, в принципе, отношения уже становятся такими рутинизированными в дружбе, в любви, в браке, чем угодно. Все рутинизируется, это нормально. В деле в каком-то новом увлеклись вы, какое-то хобби у вас появилось. Сначала у вас глаза горят, а потом постепенно все становится более-менее предсказуемой рутиной. В профессии в какой-то, на работе тоже у вас сначала вау, а потом, ну, уже все, как бы уже все надоело, все скучно, да. И поэтому точно так же и во всем, и в том числе, и отношения с Богом, они не могут вечно

ехать на эффекте новизны. Поэтому речь, конечно же, не про эффект новизны. Но про что же речь? Что же за такая первая любовь? И мне очень понравилось, как нам написал наш слушатель в канале Свободного радио ВКонтакте. Максим пишет: «Кратко, первая любовь в Библии — это не столько ностальгия по прошлым чувствам, сколько изначальная главенствующая личная преданность Христу, из которой рождаются дела. Это любовь, которая была первой по времени и должна оставаться первой по значимости». Вот это мне очень нравится. Не только речь про ностальгию про прошлое, но речь про преданность, верность и значимость. Сегодня мы читали с вами про апостола Фому, который, не понимая, что происходит, когда Иисус собрался возвращаться в Иерусалим, где искали его смерти, он говорит: ну что ж, пойдем и мы умрем вместе с ним. Это звучит забавно, но я подчеркивал, что верности ему не занимать. Он берет и идет. Вот. И в итоге видит славу Божию, видит чудо воскрешения Лазаря, видит еще много другого и слышит много другого, чего мог бы лишиться. И речь именно про преданность, про верность. Не про чувства и даже иногда не про понимание. Мы иногда можем не чувствовать Божьего присутствия, Божьего видения куда-то. Мы иногда можем вообще не понимать, что делает Бог и почему Он это делает, как мы вообще оказались в этой точке. Но когда мы преданы Ему, и когда первая любовь остается первой по значимости для нас, вот тогда мы видим славу Божью. И мы когда-то с этого начинали, поэтому она первая и в смысле и по времени. Мы бы иначе не пришли к Богу и к вере, если бы мы когда-то безоговорочно не поверили, не доверились Христу. Но она должна оставаться и дальше первая уже не по времени, уже по значимости для нас. Поэтому Максиму огромное спасибо за вот такую вот наводку. Дальше он пишет, прямо это словосочетание встречается в Откровении 2.4, собственно, что мы сегодня и читали. Греческий текст буквально «любовь твою первую». Это не абстрактная первая любовь, а именно твоя первая любовь, которую Христос называет первой. Ты когда-то пришел ко мне, да, говорит Христос, ты когда-то мне доверился полностью безоговорочно, не отпускай этого, не оставляй этого. Пусть так и будет дальше. Потому что когда ты потеряешь это доверие, когда ты потеряешь личную преданность Христу, все остальное тоже погибнет. Да? И в каком-то смысле как раз то, о чем мы с вами читаем, да, он их хвалит. Он говорит: вы молодцы, вы держитесь веры, вы держитесь истины, это здорово. Но ты утратил первую любовь. И да, возможно, это начало конца. Поэтому он предупреждает: если вы не отступитесь, то ваш светильник будет сдвинут. И, возможно, это не угроза, а просто предупреждение, что так оно будет, иначе оно быть просто никак не может. Если вы думаете как-то иначе, если у вас есть другое мнение, пожалуйста, напишите в нашем чатике в Телеграме или в нашем канале ВКонтакте. Добро пожаловать к обсуждению. Всегда рады вашим мнениям.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Чувства и эмоции нельзя силой из себя выдавить, да, мы это знаем. Любые попытки сделать это как бы с усилием, они либо лживые, либо надолго такого не хватает. Да, можно себя накачивать какими-то эмоциями, крутить все это в голове, но если они не искренние, все равно это рано или поздно заканчивается, причем заканчивается не очень хорошо. Поэтому речь, когда говорится о первой любви, речь, конечно, не о эмоциях, вообще не о эмоциях. Просто речь о верности и о готовности. Наверное, если мы вспомним вот это вот ощущение первой любви, когда ты ради человека готов на все, да? Вот. А как бы вот это не растерять, вот эту готовность пожертвовать собой, пожертвовать своими интересами, уступить и просто ради блага человека, чтобы ему было хорошо, потому что мы его любим. Вот когда, если это остается, значит, мы сохранили первую любовь, даже несмотря на то, что сами по себе эмоции уже ушли на задний фон какой-то. Вот, наверное, о чем речь, да? Поэтому, когда говорится о первой любви, это о верности и о готовности пойти на что-то, на что угодно. Вот. И поэтому-то и звучит предупреждение Эфесской церкви, которая, в принципе, во всем молодцы. Ребята, вы молодцы, конечно, но самое главное, не упустите из виду, да, отношения, личные отношения с Богом и личная преданность и верность и готовность. Вот если вы за всеми своими замечательными делами упустите отношения, тогда и дела все тоже рассыпятся. Вот. Если мы в браке не работаем над отношениями, то весь наш привычный уклад, весь наш порядок, даже, ну, все, что кажется незыблемым, да, у нас как-то уже все вот совершенно налажено, хозяйство, быт, все действия отлажены, все четко, по линейке. Если мы не работаем над отношениями, это все просто рассыпется рано или поздно. Поэтому за делами, которые тоже супер важны, мы не должны терять из виду отношения. Поэтому и звучит предупреждение. Сдвину светильник, все посыпется. Вообще ничего не останется тогда, да? Если вы упустите отношения. Вот. Вместе с тем, конечно же, мы переживаем разные времена, разные мы эмоции можем испытывать. Не можем мы все время из себя давить счастье и улыбку, да? И типа, что бы ни происходило, все равно быть на гребне волны, на позитиве. Я таких людей видел в своей жизни. Очень потом больно они падали. Долго притворялись, потом больно падали. И не нужно забывать о том, что мы люди, это нормально переживать разный спектр эмоций, нормально переживать. Даже великие мужи веры, и мы сейчас будем читать отрывок про одного из таких мужей веры, переживали разные времена, времена взлетов и времена падений. Вспомним апостола Павла, мы сегодня... У апостола Павла были непростые отношения с Коринфской церковью. Он туда писал, он туда ездил. Началось все с того, что он основал эту церковь, потом выяснилось, что у нее большие проблемы с разделениями, да, помните? Я там Павлов, я Христов, я Аполлосов. Потом выяснилось еще, что у них там и грех серьезный, и такой блуд, про который там и сказать стыдно, как апостол пишет. Вот. И он им писал, они ему об этом написали, он им там отвечает, дает рекомендации. Потом он к ним приходил лично. Вот. Потом мы знаем о том, что случился какой-то конфликт. Он писал какое-то слезное письмо им. Вот, и уговаривал их вернуться на путь покаяния. И вот это письмо, которое утрачено, это оно после первого послания, потом после конфликта, мы знаем, что есть какое-то слезное письмо, он на него сам ссылается, а его у нас, к сожалению, в распоряжении нету. Вот это письмо он отправил с Титом. И он надеялся с Титом встретиться, чтобы получить известие, чтобы узнать, как вообще у них там дела. Вот. И вот мы его встречаем во втором послании к Коринфянам, где уже хэппи-энд, где уже все наладилось, все хорошо, мы об этом знаем. Там церковь раскаялась, все примирились, ждут Павла снова и открыто к нему. И вот что он пишет. Это очень личное письмо. Вообще, второе Коринфянам очень личное, там много личного. Вот. И Вот что он рассказывает. «Придя в Труаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Вот апостол Павел делится несколько строк. На самом деле много мы из этого можем достать. Да? Вот он находится на перепутье. Он очень любит Коринфскую церковь. Он к ней, ну, он прям прикипел, да, он там долгое время жил, наставлял их, потом вот он уехал, узнал о том, что они в грехах, потом случился еще и конфликт, его наставление, его обличение не было принято, и он очень переживает об этом. Это видно по общему контексту 2 Коринфянам, как он переживал, в каких скорбях он был о них, и как он рад теперь, что все по-другому. Вот он рассказывает, что он пришел в Труаду, чтобы оттуда переправиться в Македонию. Мы знаем, что это неподалеку как раз от там, пролив Дарданеллы, который называется сейчас. Он планировал отправиться дальше для проповеди. Он туда прибывает. Он в первом миссионерском путешествии, помните, он туда приходит, собирается развернуться, чтобы в Малайзии проповедовать, но там ему во сне является муж македонянин, и он впервые переплывает пролив и отправляется в Македонию, чтобы уже проповедовать, ну, на территории европейской части Римской империи. Это такой, да, был прорыв миссионерский. И вот здесь мы снова встречаем, снова Труада. Он снова планирует точно так же, да, повторить этот путь, снова пройтись по тем же городам, уже по основанным общинам, чтобы проповедовать, наставлять, чтобы дело Божье делалось, двигалось. И вот он приходит в Труаду, он говорит, я чувствую, что дверь открыта для благовестия. Я, ну, все хорошо, я должен идти делать. Возможно, есть какие-то договоренности, да, его уже ждут. Но апостол Павел нам признается, что он не имеет покоя духу, потому что не встречается там с Титом, он рассчитывал с ним встретиться, получить ответ, рассказ от Тита, как там Коринфская церковь, как они восприняли его, вот это вот письмо. Но, говорит, не встретил его, покоя на душе не было. Знаете, говорят, душа не на месте, все из рук валится. Бывают такие периоды с нами, да? Все из рук валится, и дела валятся, и кажется, ну, надо там, почитать Библию. Начинаешь читать, слова не складываются в предложения и в смыслы, потому что мысли заняты другим. Думаешь, ладно, надо помолиться. Да даже молиться не можешь, потому что все мысли, они где-то витают, где-то, ну, ты не можешь сосредоточиться. Душа не на месте. И он говорит, что, ну, я был в таком состоянии, потому что не встретился с Титом. Но! Вот тут вот звучит коротенькое вот это «но!» Простившись с ними, я пошел в Македонию. Несмотря на вот это вот состояние, он пошел в Македонию. И дальше звучит просто гимн благодарения Богу, что вот, несмотря на это, я пошел, и благодарение Богу, и хорошо, что я пошел, и в итоге, позже он узнает, что беспокоиться было не о чем, что конфликт разрешен, что проблема улажена. И на самом деле много происходит, много чудес. Бог ведет апостола Павла. На обратном пути, кстати, в этой же Траде будет воскрешен молодой человек Евтих, который упал там, уснув во время ночной проповеди. То есть Бог будет действовать. Мы бываем в состоянии смятения, у нас не всегда духовный подъем. Мы не всегда на духовном белом коне и в духовном белом пальто. Совсем нет. Ну вот, есть маленькая частичка, но... Но апостол Павел был в этом состоянии, но остался верен Богу и его плану. Вот и мы с вами тоже. Мы можем быть в смятенном состоянии, это нормально, это не грех, не порок. Вот пример для подражания: апостол Павел находился в таком состоянии, ничего страшного, но он остался верен Богу. Вот в этом разница, да? Какой выбор мы сделаем, несмотря на наше состояние? Какой выбор мы сделаем, несмотря на то, на каком этапе духовной жизни мы сейчас находимся? Знаете, если это парабола, там, где мы там, наверху, внизу, точнее, наверное, даже синусоиды скорее, да, туда-сюда. Вот. Несмотря на это, сделать правильный шаг, остаться верным Богу, сохранить вот эту первую любовь не в плане эмоций, а в плане решения и выбора. Я думаю, что речь идет об этом. И тогда все будет работать дальше. И тогда мы увидим славу Божию, как мы читали и сегодня. Мы увидим славу Божию, если останемся верны Ему. Я спрашивал вас, держитесь ли вы первые любви или ваша вера пересохла? Бывает и такое состояние, да? Ну вот мы с вами выясняем, что речь не про эмоции. Вот. И в каком-то смысле механическая вера, вера вопреки эмоциям, как вот апостол Павел нам рассказывает, да, о своей ситуации, она все равно приводит к результату. И вот ты механической верой вопреки эмоциям действуешь, просто потому что действуешь, и все тут, да? Потому что ты принял такое решение волевое. И ты потом видишь славу Божью. И потом, потом возможно, твои отношения с Богом как бы приобретут краски, да? Станут вкусными, сочными. Сейчас, возможно, нет. Но потом будут, если ты сохранишь эту веру. Если вот эта вот механика твоя продолжит работать, продолжит действовать. Вот. Что вы отвечали в нашем опросе? На каком сейчас этапе вы находитесь? В каком состоянии вы сейчас находитесь? Как вы чувствуете именно это, да? Не как оно там есть, а как вот вы ощущаете себя. И вы знаете, я рад видеть такие результаты опроса, потому что большинство отвечает, что мои отношения с Богом живы и эмоциональны сейчас. И это прекрасно. И это замечательно. Так гораздо проще жить, верить и действовать. Но бывают, еще раз подчеркну, периоды, когда нет. И некоторые ответили в вопросе, что я чувствую, что вера стала сухой, а общение с Богом формальным. Но это гораздо меньше. Если 63% говорят, что сейчас отношения с Богом живы эмоционально, то сухой и формальный свою веру чувствуют 14%. Остальные посерединке балансируют туда-сюда 22%. Вот такие результаты опроса. Друзья, не унывайте. Друзья, не унывайте. Господь с вами, Господь вас любит. Даже если вы сейчас находитесь в трудном положении или в пересохшей вере, помните, что Иисус с вами, Иисус сочувствует. Как мы сегодня читали в Евангелии от Иоанна, он стоял и плакал, когда он видел, как люди переживают о Лазаре погибшем. Он у гробницы стоял и плакал, понимаете? Потому что он любил этих людей. Он знал, что Лазарь воскреснет, но он видел их переживания, и он их любил. Так вот, вы сейчас рядышком с ним, и даже если вы вообще его не чувствуете, присутствие Христова не чувствуете, даже если вам кажется, что все стало каким-то сухим, однообразным и механическим, я хочу вас ободрить, что Иисус-то рядом на самом деле. И даже если вам кажется, что вы практически потеряли веру и уже не понимаете вообще, во что вы верите, он близко, он рядом. Держитесь верности ему, держитесь этой первой любви, цепляйтесь за него, и я верю, что вы увидите славу Божию. Вот такое сегодня послание, которое родилось онлайн прямо сейчас. Мы вместе с вами его родили. Держитесь за Господа и увидите славу Божию. Пусть Бог будет с вами и хранит вас и ваших близких, дорогие друзья. До новых встреч!

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. 5 октября свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. В этот день, в 1713 году, родился выдающийся французский философ, просветитель, энциклопедист и писатель Дени Дидро. С детства готовивший себя к духовной карьере, Дени Дидро стал одним из самых заметных представителей французского просвещения и оказал, совместно с Вольтером, наибольшее влияние на общественную мысль XVIII века. Его великая энциклопедия, над которой Дидро работал свыше 30 лет, дала имя целому периоду в развитии человеческой мысли. А в России в этот день, в 1782 году, в Петербурге, в деревянном театре купца Карла Книппера на Царицыном лугу, ныне Марсово поле, впервые была исполнена комедия Дениса фон Визина «Недоросль». Самое известное его произведение и самая популярная пьеса XVIII века на русской сцене, прочно вошедшая в том числе и в нашу школьную программу. «Недоросль» комично осуждает традиционное дворянское воспитание и злонравие провинциального дворянства. У персонажей говорящие имена, например, Простаков, Стародум, Милон и Вральман. Многие фразы этой комедии стали крылатыми, например, «не хочу учиться, хочу жениться». О неизменной важности образования и просвещения говорит нам сегодняшний праздник – День учителя.
2: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Бог говорит с человеком шепотом любви. Если он не слышит, то голосом совести. Если он не слышит, через рупор страданий.

Знаю, что это бородатая и избитая иллюстрация, но удержаться все-таки не могу. Как-то раз ехал по горной дорожке и был свидетелем перехода стада овец. Большинство животных, сбившись в кучку, послушно двигалось туда, куда их направлял пастух. Но вдруг несколько отбились и трусцой двинулись в сторону. Пастух лишь замедлил ход, посматривая в их сторону, а овцы-беглянки добрались до корыта с водой, предназначенного лошадям, попили оттуда и поспешили обратно. И тут я подумал, что каждый из нас иногда бывает такой овечкой. Дома нас ждет чистая вода, но нам трудно утерпеть, и мы бежим в сторону, рискуя потеряться, и вкушаем то, что предназначалось не нам. Бог знает, что иногда мы уходим в сторону, но Он верит, что мы вернемся. В качестве выводов пожелаю терпения и доверия нашему небесному пастырю, который заботится о нас. Не убегайте от Него, чтобы попробовать что-то чуждое, предназначенное не нам. А если убежали, поспешите вернуться обратно, ведь Он ждет вас.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Библейская кухня. Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Когда Моисей спустился с горы Синай, в его руках была Тора. Праздник в честь дарования Торы отмечается в иудаизме и по сей день. Празднуя эти события, еврейские женщины, живущие на территории Испании и Португалии, в качестве коронного блюда подают на стол семислойный пирог «Шавуот», который называется «Семь небес». Он символизирует семь небесных сфер, пройденных Торой при даровании, когда она спустилась на гору Синай. Сегодня мы с вами попробуем приготовить такой пирог. Для этого нам потребуется 200 грамм растопленного сливочного масла, 400 граммов теста, разрезанного на 24 куска толщиной в бумажный лист, 3 чашки измельченных фисташковых орехов, пол чашки сахара, 1 столовая ложка корицы, четверть чайной ложки молотой гвоздики и пол чайной ложки розовой воды. Для сиропа понадобится чашка воды, 2 чашки сахара, 2 столовых ложки свежевыжатого лимонного сока и четверть чашки меда. Большую жарочную форму смажьте сливочным маслом. Выложите в нее кусочки теста, смазывая каждый кусок маслом. Во время подготовки каждый кусок заверните во влажную салфетку, чтобы тесто не сохло. Когда будет выложена половина всех кусков, смешайте измельченные фисташки с сахарным песком, корицей, гвоздикой и розовой водой. Распределите эту массу поверх выложенных кусков теста. Выложите оставшиеся куски, также смазывая маслом, поверх первого слоя на ореховую массу. Сверху все тесто тоже должно быть промаслено. Накройте и поставьте в холодильник примерно на полчаса, чтобы масло впиталось. Очень острым ножом разрежьте все тесто на 36 ромбовидных кусков и выпекайте 30 минут. Тесто должно слегка подняться и подрумяниться. Пока тесто выпекается, приготовьте сироп. Вскипятите все ингредиенты, кроме меда, в течение примерно 20 минут до образования светлой глазури. Добавьте мед. Остудите и разлейте ложкой по готовому тесту сразу, как только достанете его из духовки. Когда пахлава совсем остынет, разрежьте ее по старым следам еще раз и подавайте горячей или холодной. Благословенной вам трапезы, друзья!
1: Библейская кухня.
2: Свободное радио. Музыка, дух –

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: Я б хотел рассказать, как Бог любит нас, но боюсь, подведет.

0: дня.
1: Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Книга Откровения, 2 глава, 4 стих.

0: чтение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Апостол Иоанн в книге Откровения от имени Господа пишет послание обличению и наставлению семи церквам. И одно из таких обличений мы с вами прочитаем. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Первое, что мы должны с вами отметить, это то, что Богу есть дело до наших отношений с Ним. В этом стихе Господь предъявляет претензию не за совершенный грех против человека или против своего тела, но, по сути, Господь обличает Ефесскую церковь в измене. Эта фраза «имею против тебя» – самая страшная фраза, какую только можно услышать от Господа. Потому что мы в Его руках и всецело принадлежим Ему. И Его оценка нашей жизни – самое главное. И суть Евангелия заключается в том, что мы были грешниками и врагами Ему, но Он спас нас через великую жертву Христа. Послание к Ефесянам. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». То есть Он сделал все, чтобы этой фразы больше не было. К примеру, Ефесянам во 2 главе. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Итак, хорошая новость заключается в том, что мы стали близки к Богу. Но эта фраза «но имею против тебя» звучит уже верующим христианам. И причина – это то, что они оставили первую любовь. Стоп! А как же «возлюби Господа Бога твоим всем сердцем твоим и всей душою твою и всем разумением твоим»? Первая любовь – это значит первое в списке. Самое главное – это трон для Иисуса в моем сердце. И ради этой любви я готов горы свернуть. И это не просто чувство, не просто состояние, а скорее решение жить для Бога, угождая Ему. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Господь первый нас возлюбил. И наша любовь – это ответная любовь. И она куда меньше Его любви. И верующий, понимая, что сделал для него Господь, возрастает в любви. Есть ли у меня любовь к Богу? А может, я потерял первую любовь? Это легко можно проверить. Проанализируйте, о чем вы думаете, сколько читаете, как служите, на что тратите свое время. И если после этого вы скажете: «О, у меня достаточно любви, я молодец», то, скорее всего, ее нет. А если вы скажете: «Надо что-то делать, прости, Господи, я так мало служу Тебе», то вы на верном пути. Осознание того, что сделал наш Господь ради нас, должно мотивировать нас безграничной любви и посвященности Богу. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.

все бока испробовал, все без толку, верчусь и не могу уснуть, не нахожу места, полки не под цвет, крыло замятый, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт, лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусан и покоцан, мелочная суета же она съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо, все, что нужно, я сам собой обезвожу.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Мы хотим всего и сразу. Любые ожидания тяготит нас. Светофор, сужение дороги, очередь в кассу, отмененная электричка – все это выводит нас из равновесия. Если внутреннего ресурса было больше, то мы продержимся какое-то время, а если мы были пусты, то взорвемся сразу. При этом ждать приходится не только в дороге, магазине или поликлинике. Ожидание неизменно сопровождает любое наше дело, любое достижение, любой успех. В Библии есть немало ярких сравнений с жизненным циклом растений. Мы не можем посадить семечко, а через час вернуться к грядке и сорвать огурец. Чтобы дождаться плода, нужно набраться терпения и быть готовыми к постоянному труду. Разрыхлить, удобрить, поливать, защищать от насекомых, сорняков и ждать. Неважно, о какой сфере идет речь – обучение, работа или отношения – везде требуются эти качества – терпеливость, верность и постоянство. Просите их у Бога и не отступайте сразу.
2: «Делай, что должно». Свободное радио.

Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Евангелие от Луки.
1: Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ними и начальники, говоря:
2: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий».
1: Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря:
3: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого».
1: И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил:
4: «Если ты Христос, спаси себя и нас».
1: Другой же напротив унимал его и говорил:
5: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал».
1: И сказал Иисусу:
5: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое».
1: И сказал ему Иисус:
6: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».
7: Привет, друзья!
8: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.
9: Слава!

0: Евангелие от Иоанна.
1: Пилат вернулся во дворец и позвал Иисуса.
2: «Ты царь иудеев?»
1: — спросил он.
2: «Ты сам это решил, или тебе рассказали обо мне другие?» — спросил Иисус.
1: «Я что, иудей?» — возразил Пилат. «Это твои соотечественники и старшие священники выдали мне тебя. Что ты такого сделал?»
2: «Царство мое не из этого мира», — сказал Иисус.
1: «Если бы царство мое было из этого мира, мои подданные стали бы сражаться, чтобы меня не выдали иудеям. Нет, царство мое не отсюда».
2: «Так значит, ты все-таки царь?» — спросил его тогда Пилат.
1: «Это ты говоришь, что я царь», — ответил Иисус. «Я для того родился и для того пришел в мир, чтобы быть свидетелем истины. И кто принадлежит истине, слушает голос мой».
2: «А что такое истина?» — спросил его Пилат. И с этими словами он снова вышел к ним.

0: стих дня.
1: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Книга Откровения, 2 глава, 4 стих.
2: Свободное радио. Прежде всего,

круга, жизнь не начнется лишь своим чередом. Продолжится это, не засветится в небе другое солнце. Здесь и так уже достаточно света, здесь и так уже достаточно часто наступает день и дает надежду. Ну чего же ты снова такой несчастный? Ну чего же ты снова такой же, как прежде? Ну чего же ты все

будто ты на тризне и жуешь бутерброды с какой-то дрянью. Ну чего ты плачешь? Да нет, я не плачу, так слезятся глаза.

Я да вижу, вижу я и так. Смотрю на тебя постоянно. Ну куда же ты? Я ведь ближе, ближе. Я ведь там, где твои открытые раны. Я ведь там, где ты так ни в чем не уверен. Там, где ты так сильно чего-то боишься. Я стою за каждой закрытой дверью и все жду, когда ты наконец

0: спасения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Апостол Иоанн в книге Откровения от имени Господа пишет послание обличению и наставление семи церквам. И одно из таких обличений мы с вами прочитаем. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Первое, что мы должны с вами отметить, это то, что Богу есть дело до наших отношений с Ним. В этом стихе Господь предъявляет претензию не за совершенный грех против человека или против своего тела, но, по сути, Господь обличает Ефесскую церковь в измене. Эта фраза «имею против тебя» – самая страшная фраза, какую только можно услышать от Господа. Потому что мы в Его руках и всецело принадлежим Ему. И Его оценка нашей жизни – самое главное. И суть Евангелия заключается в том, что мы были грешниками и врагами Ему, но Он спас нас через великую жертву Христа. Послание к Ефесянам. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». То есть Он сделал все, чтобы этой фразы больше не было. К примеру, Ефесянам во 2 главе. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Итак, хорошая новость заключается в том, что мы стали близки к Богу. Но эта фраза «но имею против тебя» звучит уже верующим христианам. И причина – это то, что они оставили первую любовь. Стоп! А как же «возлюби Господа Бога твоим всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим»? Первая любовь – это значит первое в списке. Самое главное – это трон для Иисуса в моем сердце. И ради этой любви я готов горы свернуть. И это не просто чувство, не просто состояние, а скорее решение жить для Бога, угождая Ему. Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Господь первый нас возлюбил. И наша любовь – это ответная любовь. И она куда меньше Его любви. И верующий, понимая, что сделал для него Господь, возрастает в любви. Есть ли у меня любовь к Богу? А может, я потерял первую любовь? Это легко можно проверить. Проанализируйте, о чем вы думаете, сколько читаете, как служите, на что тратите свое время. И если после этого вы скажете: «О, у меня достаточно любви, я молодец», то, скорее всего, ее нет. А если вы скажете: «Надо что-то делать, прости, Господи, я так мало служу Тебе», то вы на верном пути. Осознание того, что сделал наш Господь ради нас, должно мотивировать нас безграничной любви и посвященности Богу. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио.

0: начальника синагоги и говорит ему:
1: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя».
0: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
2: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
0: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
2: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
0: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
2: «Девица, встань!»
0: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.

0: Этот мир, кажется, существует ради вещей. Учиться, чтобы больше заработать, чтобы больше купить. Нет, конечно, я не хочу сгущать краски. Есть немало духовности и искренних поисков, но вещи заняли слишком уж важное значение в нашем списке приоритетов. Знаю, что мое напоминание очень банально, но, может быть, оно будет полезно для вас именно сейчас?
1: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.
2: This song is dedicated to my friend Lucia. Lou always said that one day, God willing, he would fly away.

0: Священное Писание повествует никак не о вопросах философских или политических, но о совсем ином, а именно о невыразимых и совершенно божественных дарах, далеко выходящих за пределы способностей как людей, так и ангелов. Мартин Лютер.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: им понравилось. Вы слышите, хлопают. Можете еще раз, может мне еще раз выйти и поклониться? Как думаете, а?
1: Нет, не стоит, уже никто не хлопает.
0: Зал аплодировал стоя.
1: Ну, если посмотреть правде в глаза, из 400 человек в зале только 6 аплодировали стоя.
0: Но зато как эти 6 аплодировали?
1: Все они ваши родственники.
0: Ну и что? Все равно всем понравилось, как я пела. Я же видела. Вот вы разве не заметили, что все в зале после второго припева начали улыбаться?
1: А это, по всей видимости, после того, как я микрофон ваш выключила.
0: Что? Вы выключили мой микрофон?
1: А вы хоть немного репетировали? Ну, прежде чем выйти на сцену.
0: А чего мне репетировать? Слова я знаю. Пою я классно.
1: Спасибо.
0: За что?
1: За пример, который я смогу использовать завтра на уроке в воскресной школе.
0: Какой еще пример?
1: Да нет, ничего. Просто простите, мне пора.
0: Нет уж, постойте. Скажите на милость, каким образом мое выступление связано с вашим уроком?
1: Ну, хорошо, а как бы вам это сказать? Ваше выступление помогло мне увидеть, почему Бог так ценит такое качество, как смирение.
0: Смирение?
1: Ну вот возьмем, к примеру, фарисеев.
0: Фарисеев?
1: Они считали себя настолько совершенными, что перестали видеть свою нужду в Спасителе. Слова они знали, репетировать им было не к чему. Они так считали, что поют классно.
0: Но вы знаете, если подумать, этих фарисеев даже очень можно понять. Ведь если человек на самом деле хорошо знает Священное Писание и во всем ему следует, то ему действительно нет нужды в Спасителе. Нет, ну есть же такие люди, которые никогда не ошибаются. Ну у них это в природе. Эй, куда она подевалась? До свидания, не сказала.
2: Новая музыка на свободном радио.

Привет, друзья! Здесь Наташа Романцова. Согласитесь, хуже просмотра фильма с тем человеком, который его уже видел, только просмотр этого фильма с тем человеком, который читал книгу, по которой сняли это кино. А еще, может быть, уже слышали, высшая степень доверия к человеку – это когда вы можете при нем спеть. Разумеется, речь не о профессиональных музыкантах. Речь о тех, кто поет разве что душевно, а в остальном – медведь прямо на ухо. И все же каждый звучащий на свободном радио песня можно и нужно подпевать. Вы так хоть иногда делаете?

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость. Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь, но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении со Христом Иисусом».

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
2: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
1: И, возложив на них руки, пошел оттуда.

Карнавал в католических странах – это, по сути, прямой аналог Масленицы. И тот, и другой праздник отмечаются перед Великим постом и были в свое время адаптированы церквями из народных языческих праздников. И само слово «карнавал», по одной из версий, означает «прощай мясо», от латинского «carne vale».

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Спирджин назвал его железным пророком, а израильский царь Ахав – смущающим Израиль. Современники награждали его еще менее лестными прозвищами. Подобно герою, который появляется ниоткуда, чтобы спасти девицу из горящего терема, Илия появляется в Писании с неожиданностью грома одним весенним днем. Но в отличие от ливня, приносящего приятные перемены для пересохшей земли, неожиданное появление Илии во внутреннем дворе царского дворца принесло панику и ужас, когда он объявил о том, что Господь есть Бог, и поэтому по его воле на землю не упадет ни одна капля дождя. Затем он исчезает, и никто его не может найти. Но пророчества этого странного человека оказались истинными на 100%. В третьей и четвертой книгах царств есть несколько кратких глав, рассказывающих об этом великом человеке и о чудесах, с ним связанных, включая замечательную историю о вознесении Илии на небо в огненной колеснице в конце его служения, достойном исходе для такого мужа. Сегодня повсеместно распространено неверное мнение о том, что ветхозаветные записи переполнены выдающимися событиями, которые можно считать невероятными. Однако остается фактом то, что такого рода невероятные события Ветхого Завета были не только удивительными, но и исключительными, зачастую отделенными друг от друга многими годами, благодаря тому, что через них Господь показывал никчемность веры язычников и призывал свой народ к покаянию и вере. Илия относится к пророкам, которым Моисей должен был отдать закон. Генрих Гиллей воздает должное этому человеку, говоря так: «Необычное, неожиданное и недолгое появление Илии, его неустрашимая смелость и пылкое рвение, великолепие его побед, уныние, слава при отбытии и спокойная красота его повторного появления на горе во время преображения – все это делает его одним из самых величественных и самых возвышенных жителей Израиля. На основе этих важных слов мы можем предположить, что Илия был именно тем железным пророком, о котором говорил Спирджин. Секрет того, что сделало этого человека таким великим, заключается в том, что он был таким же человеком, как и мы, со своими чувствами страха и любви, ненависти и сострадания. Но у него было сердце, благодаря которому Господь выделил его не только из его современников, но и из людей многих поколений истории. Вот слова Иакова, брата Иисуса: «Илия был человек, подобный нам». Об этом мы можем узнать, прочитав историю его жизни от 17 главы 3 книги Царств до 2 главы 4 книги Царств и познакомиться с достоинствами и недостатками человека, который испытал на своем веку весьма большую гамму переживаний. Мы видим, как он умолял Бога позволить ему умереть и сойти со сцены. Но Иаков продолжает: «И молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился. И небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Сила жизни Илии заключается в том, что он был обычным человеком, таким же, как и мы с вами сегодня. Его жизнь говорит нам о том, что эмоциональная, духовная и физическая стороны жизни неразделимы. Илия – победитель. Несмотря на его недостатки и неудачи, Господь отметил желание его сердца послужить ему. Бог Илии не умер и не спит. Бог Илии вечен. Он ждет каждого, кто обратится к нему. И нам нельзя этого забывать

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. 5 октября свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. В этот день, в 1713 году, родился выдающийся французский философ, просветитель, энциклопедист и писатель Дени Дидро. С детства готовивший себя к духовной карьере, Дени Дидро стал одним из самых заметных представителей французского просвещения и оказал, совместно с Вольтером, наибольшее влияние на общественную мысль XVIII века. Его «Великая энциклопедия», над которой Дидро работал свыше 30 лет, дала имя целому периоду в развитии человеческой мысли. А в России в этот день, в 1782 году, в Петербурге, в деревянном театре купца Карла Книппера на Царицыном лугу, ныне Марсово поле, впервые была исполнена комедия Дениса фон Визина «Недоросль». Самое известное его произведение и самая популярная пьеса XVIII века на русской сцене, прочно вошедшая в том числе и в нашу школьную программу. «Недоросль» комично осуждает традиционное дворянское воспитание и злонравие провинциального дворянства. У персонажей говорящие имена, например, Простаков, Стародум, Милон и Вральман. Многие фразы этой комедии стали крылатыми, например, «не хочу учиться, хочу жениться». О неизменной важности образования и просвещения говорит нам сегодняшний праздник – День учителя.
2: «След в истории».

0: Игорь, привет. Во сколько совещание?
1: Через 2 минуты начнем.
0: О, успел. Ты уже познакомился с нашим новым сотрудником?
1: Познакомился. Только это сотрудница.
2: Сотрудница.
1: А не сотрудник.
2: Yes!
0: И что она из себя представляет?
1: Ну, это сам все увидишь.
0: Ну, хороший.
1: Тихо-тихо, вот она.
0: Симпатично.
1: Не смотри в ее сторону, она это очень болезненно воспринимает.
0: Что она болезненно воспринимает?
1: Не смотри ей в глаза и ни при каких обстоятельствах не упоминай бревно.
0: На чего?
1: Бревно.
3: Доброе утро, Игорь.
4: Что с вами произошло?
1: Молчи!
4: А глази ваши?
1: Так, ребята, ну что, начнем совещание?
4: Ну
1: Гарри хотел сказать, что мы слышали, что у тебя наметанный глаз, и твой такой ценный опыт поможет нам, значит, во всем,
4: да
1: что
4: нет,
1: мы будем.
4: Я хотел спросить, почему у вас бревно из глаза?
1: Я же говорил тебе!
3: Это шутка, да? Не смешно. Не торчит у меня из глаза никакого бревна.
4: Как не торчит?
3: Кстати, я как раз собиралась спросить, это вы там случайно не соринка в глазу?
4: Это
3: точно
4: вы там
3: соринка?
4: Мне говорите, что у меня соринка в глазу?
3: Да, я из тех людей, которые очень серьезно относятся к гигиене глаз. А как говорит моя мама...
4: Слышали?
3: Ну, в общем, давайте я вам помогу вытащить эту соринку. Это очень серьезно, понимаете?
4: Если... Не надо, нет у меня никакой соринки.
3: Да
4: все,
3: это не больно, не бойтесь.
4: Спасибо.
3: Тихонечко, аккуратненько. Так. Да подождите, ну что вы так брыкаетесь?
4: Не надо!
3: Знаете, я в каком-то смысле уже эксперт в офтальмологии.
4: Что вы говорите?
3: Офтальмология – это область медицины, которая занимается глазными болезнями.
4: Да знаю, что такое офтальмология.
3: Так вот, во-первых, не у вас, надо. Может быть, если эта соринка будет, то подождите. А второе, если вы не вытащите эту соринку, вернее, если я вам ее не помогу вытащить...
4: Я сам вытащу попозже. После совещания.
3: После совещания будет
1: кстати,
3: поздно,
1: о совещании. Пора начинать.
3: Тогда, да если у вас глаз...
0: Что, меня не предупредил?
1: Я тебя не предупредил.
3: О чем вы не предупредили?
0: Ни
1: о чем.
3: Слушай, Игорь, а вот это у тебя случайно там не соринка в глазу?
1: Нет,
3: ну-ка, дай-ка,
1: не соринка.
3: Посмотрите. Подожди, Игорь, не барахтайся только. Да,
1: не соринка, отражение, наверное.
3: Отражение? Отражение чего?
5: Вы слушаете «Свободное радио». Ритм твоего сердца.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Деяния апостолов.
1: Агриппа сказал Павлу:
2: «Позволяется тебе говорить за себя».
1: Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту:
3: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царь Агриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам.
4: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Итак, хорошая новость заключается в том, что мы стали близки к Богу. Но эта фраза «но имею против тебя» звучит уже верующим христианам. И причина – это то, что они оставили первую любовь. Стоп! А как же «возлюби Господа Бога твоим всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим»? Первая любовь – это значит первое в списке. Самое главное – это трон для Иисуса в моем сердце. И ради этой любви я готов горы свернуть. И это не просто чувство, не просто состояние, а скорее решение жить для Бога, угождая Ему. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Господь первый нас возлюбил. И наша любовь – это ответная любовь. И она куда меньше Его любви. И верующий, понимая, что сделал для него Господь, возрастает в любви. Есть ли у меня любовь к Богу? А может, я потерял первую любовь? Это легко можно проверить. Проанализируйте, о чем вы думаете, сколько читаете, как служите, на что тратите свое время. И если после этого вы скажете: «О, у меня достаточно любви, я молодец», то, скорее всего, ее нет. А если вы скажете: «Надо что-то делать, прости, Господи, я так мало служу Тебе», то вы на верном пути. Осознание того, что сделал наш Господь ради нас, должно мотивировать нас безграничной любви и посвященности Богу. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
1: Надежда есть всегда.

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус спустился с горы, за ним пошло много народа. И вот подходит к нему прокаженный, падает перед ним на колени и говорит: «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Да, хочу, очистись». И тут же сошла с него проказа. «Смотри, никому не говори», — сказал ему тогда Иисус. «Оступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Любому родителю-подростка в определенный момент может прийти в голову мысль, а не сошел ли мой сын или моя дочь с ума? Как отличить нормальное поведение ребенка от первых признаков расстройства? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья».

Пол Мейер, доктор и писатель, утверждает, что некоторые подростки могут проявлять определенные признаки того, что мы называем умственным расстройством. Это всего лишь часть процесса роста и созревания ребенка. Например, сегодня он души не чает в своих родителях, а завтра питает жгучую ненависть к ним. Или же, кажется, он полностью отрешается от действительности и тупо смотрит в пустоту, не обращая на окружающее никакого внимания. Дети вдруг утрачивают контроль над собой и своими ощущениями и как будто разучаются радоваться. И хотя подобное поведение может являться предвестником душевного заболевания, оно характерно и для подросткового возраста. Родителям следует внимательно отнестись к некоторым тревожным симптомам. Если вам кажется, что вашего ребенка начинают преследовать визуальные и слуховые галлюцинации, или он вас всерьез обвиняет в намерении отравить его, или же проникнуть в его мысли, то в этом случае вы должны действовать незамедлительно. Отсутствие лечения данных симптомов может привести к тому, что через какие-нибудь 6 месяцев подобное поведение может стать закономерным, прочно укорениться в сознании. Вне всякого сомнения, родители подростка должны воспринимать некоторые тревожные проявления в поведении ребенка как вполне нормальные. И все же вы должны быстро реагировать на появление грозных признаков умственного расстройства, потому что в этом случае есть надежда на возможность контролировать заболевание и впоследствии лечить его. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Все говорят про важность адекватной самооценки. А где она прячется и как ее искать? Как понять, чего на самом деле мы стоим и куда нам двигаться дальше? Удивительно, но чаще всего в людях одновременно уживаются заниженная и завышенная самооценка, но совсем неадекватная. Нам неловко назвать высокую желаемую зарплату на собеседовании или рискнуть выступить с докладом перед аудиторией, потому что мы чувствуем себя недостаточно уверенно. Вместе с тем, нам будет мучительно неприятно от того, что наши достижения недооцениваются на работе. Если все складывается хорошо, на протяжении жизни человек проходит несколько этапов взросления самооценки. В детстве он полностью полагается на чужое мнение, как правило, родительское. В подростковом и молодом возрасте он сравнивает себя с окружающими и пытается соответствовать и конкурировать. А в взрослом возрасте задает себе главный вопрос: делаю ли я все, что могу, и как мне стать лучше? К сожалению, некоторые останавливаются на первой или второй ступени, так и не дойдя до третьей, а надо бы. В Писании задаются довольно высокие стандарты святости, но вместе с тем говорится, чтобы мы не мечтали о себе лишнего. Значит, золотая середина все-таки существует, и она находится в сердцевине Евангелия. Мы ужасно далеки от Божьего идеала, но Он все равно любит нас достаточно сильно, чтобы простить и принять. Своими силами нам никогда не достичь святости, но с Божьей помощью возможно все. Держитесь за Бога, и адекватная самооценка обязательно найдется.

0: Классики о вере.
1: Лев Николаевич Толстой. «Моя жизнь, жизнь потворства похоти, была бессмысленна и зла. И потому ответ – жизнь зла и бессмысленна. Относился только к моей жизни, а не к жизни людской вообще. Я понял ту истину, впоследствии найденную мною в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже разум для того, чтобы понять ее».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Да ты разыгрываешь меня. Да не может быть. А он? А она? А он? Ну дела. Уж кого-кого, а ее бы я ни за что в этом не заподозрил.
1: Я просто так словами не разбираю.
2: Тебя что, тоже попросили остаться?
0: Ты, кстати, не знаешь, по какому поводу нас вызвали?
3: Не-а, сказали что-то серьезное. Сейчас узнаем.
0: Так что там еще между Лолкой и Стасом-то произошло?
3: Я не так тебе уже больше, чем надо, рассказала.
0: Ладно, тогда я тебе расскажу, что я от Аськи слышал. Только об этом никому. Я Аське пообещал.
3: Я могила.
0: Короче, я не могу тебе сказать, в каком именно это было магазине, но мне сказали, что кассирша, которая живет в твоем доме...
3: Так, кажется, я знаю, о ком ты. Продолжай.
0: В общем, она по секрету сказала Аське, что видела не кого-нибудь, а самих Лолку и Стаса, как они катили тележки с продуктами вдоль одного и того же ряда.
3: Вот это да!
0: Прямо напротив друг друга.
3: Ты подумай, женщина замужем, ни стыда, ни совести.
4: Добрый день.
3: Здравствуйте.
0: Добрый день.
4: Полагаю, вам не терпится узнать, зачем вас попросили остаться.
3: Ну, в общем, да.
4: Видите ли, я хотел побеседовать с вами о сплетнях.
3: О сплетнях?
4: Да, у нас тут в коллективе со сплетнями небольшие проблемы.
0: Кошмар, до чего докатишься?
3: Что за люди всюду свой нос суют?
4: Итак, дорогие мои, известно ли вам, что сплетни – это синоним слова клевета?
3: Серьезно?
0: Первый раз слышу.
4: Да, обвинять человека и не иметь при этом доказательств – ничто иное, как клевета.
3: И насколько я поняла, вы сказали… У нас с этим проблема?
4: Да.
3: В нашем коллективе?
0: Ужас.
4: Да неужто вы не в курсе?
3: Да я вообще об этом первый раз слышу.
0: Возможно, вы имеете в виду Асю Пономареву. Я слышал, у нее язык как помело.
3: Да-да, я тоже слышала. Ася, еще
4: апостол та... Павел писал верующим в Коринфе, чтобы они не общались с тем, кто называет себя братом, а на самом деле развратник, корыстолюбец, идолопоклонник или же клеветник.
0: Так и сказал?
3: Первый раз слышу.
4: А еще он сказал, что любое обвинение должно подтверждаться показаниями двух или трех свидетелей. Я полагаю, нам следует сейчас позвать сюда Асю Пономареву и дать ей возможность покаяться, прежде чем мы объявим ей бойкот.
0: Не понял?
3: Не поняла.
0: Вы хотите, чтобы мы свидетельствовали против Аси?
3: Мы не можем.
4: Да, почему же? Разве не вы только что обвинили Асю в клевете?
3: Мы?
0: Асю?
3: Да ну!
4: Или признайте, что вы обвинили Асю, или, в противном случае, вы сами сплетники и клеветники.
0: Да нет, вы меня просто неправильно поняли.
3: Вы его просто неправильно поняли.
0: Да разве я мог подумать, что вы попросите меня?
3: Разве он мог подумать, Аси? Что вы просто бы там...
4: Иначе говоря, вы обвинили человека во лжи, не имея никаких доказательств.
0: Ну,
3: мы...
4: Это, просто... дорогие мои, клевета чистой воды.
3: Вы обвиняете нас в клевете?
0: Да кто вам позволил?
4: Итак... Согласно апостолу, если вы не покаетесь, вам следует...
0: Вы просто сказали, что сами краем уха слышали.
3: Да, он просто сказал, что сам краем уха...
4: Так, каяться, как я понимаю, вы не собираетесь.
0: Ну ладно, ладно, посплетничали немножко, ну с кем не бывает.
3: Ну, вы не подумайте, что мы только этим тут и занимаемся.
4: Кстати, а в каком служении вы принимаете участие в церкви?
0: В каком служении? А в каком смысле?
3: И вообще, какое это имеет отношение к сплетням?
4: Апостол Павел сказал, что сплетни – это результат праздности. Безделья, если хотите.
0: Как он нас назвал?
3: Бездельниками.
0: Это мы-то бездельники?
3: Да мы то и дело, что чем-то заняты.
0: Рук на все не хватает.
4: И сколько жизней вы изменили?
3: Как это? Сколько жизней?
4: Ну, если у вас, как вы говорите, рук на все не хватает... Вы должны приводить людей ко Христу. Скольких вы уже привели?
3: Ну...
0: Это вообще-то не совсем мое служение.
3: Да, это как бы это не совсем наше. Угу.
4: А в чем же заключается ваше служение? Забота о нищих, помощь бедным, может быть, бездомным, может, сиротам.
3: Бывает, я иногда там милость там. Только до меня что-то так и не доходит. Причем тут сплетни?
4: У меня есть версия. Мне кажется, что сплетни — это удел несостоявшихся людей.
0: Мне послышалось, или он только что назвал нас несостоявшимися людьми?
3: Тебе не послышалось.
4: Мне кажется, что люди, которые распространяют сплетни, делают это, чтобы как-то заполнить пустоту в своей жизни, которая является следствием того, что они не делают ничего значимого или полезного. Они критикуют и обвиняют других людей просто чтобы низвести их до своего, увы, жалкого уровня.
0: Да какого он сказал уровня?
3: Да жалкого.
0: Так, я вам этого так не оставлю, господин хороший.
4: Ну что ж, раз вы не собираетесь каяться, боюсь, что мне придется...
3: Ну ладно, так и быть. Я сплетничаю, чего греха таить.
0: Хорошо, я тоже любитель посплетничать. Наверное, еще больше, чем она.
4: Так, ну и каким служением вы хотели бы заняться?
3: Что?
4: Ну, если сплетни — удел несостоявшихся людей, нужно что-то менять. Займитесь чем-нибудь полезным.
0: Он прав, пора что-то менять.
3: Слушай, а может, на радиостанцию подадимся?
0: На радиостанцию?
3: Ну не зря же у нас языки подвешены. Будем программы делать, людей интересных на эфир приглашать и так далее.
0: Хм, неплохая идея.
3: Послушайте, мы тут вот что приду... Ой, а куда он испарился?
0: Что за чепуха? Только что тут стоял.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Не задумывались? Слово «карьера» всегда ассоциируется с движением вверх, стремлением к новым высотам и достижениям. А как называются те, кто знают, что по карьерной лестнице можно не только подниматься, но и спускаться? Думаете, это лузеры и неудачники? Не совсем и не всегда. Это могут быть и дауншифтеры. Понятие «дауншифтинг» относительно новое. Оно появилось в конце 20 века. В 90-е этот термин появился в статье «Washington Post». Западное определение дауншифтинга – это отказ от высокой должности и доходов ради простой, неприхотливой и неторопливой жизни в кругу семьи. Конечно, как замечательно сказал мудрый Соломон, нет ничего нового под этим солнцем. И нечто подобное на самом деле уже было. Хиппи, например, или зеленые туристы. Массово говорить о том, что потом назовут дауншифтингом, на Западе начали еще в 70-е. А к началу 21 века явление дошло и до России. Его стали активно обсуждать в блогосфере. Слово «дауншифтинг», означающее в дословном переводе с английского «смещение вниз», заимствовано из лексикона автомобилистов. Так называется переключение коробки передач на меньшую скорость. Впрочем, существуют и те, кто трактует смысл слова по первой его части, трактуя данное явление как своего рода психическую патологию. Дауншифтеры – это люди, которые сознательно понижают себя в карьере, статусе и делают это ради семьи, хобби, свободного выбора места проживания, да и просто ради свободного времени. Как правило, и это важно, такие люди уже добились значимых результатов на карьерном поприще. Однако постоянные стрессы, усталость и, конечно же, психологическая чума 21 века – синдром эмоционального выгорания. Ну а еще отсутствие свободного времени и все это в совокупности заставляет людей полностью пересмотреть, а потом и поменять свою жизнь. К чему эта постоянная гонка, если в конце тебе нечего будет вспомнить, кроме бесконечной рутинной работы? И вот по такому принципу адвокаты становятся инструкторами пилатеса, а топ-менеджеры, например, садовниками. Несмотря на всю красочность и оригинальность слова «дауншифтинг», это все-таки достаточно общий термин. Важно помнить, что каждая отдельная ситуация, конечно же, уникальна. Уникальные обстоятельства, уникальные причинно-следственные связи. Ничего не стоит отнести дауншифтинг к новому, модному, популярному течению среди менеджеров-неудачников. Но не торопитесь, ведь очевидно, для того, чтобы отказаться от чего-то или спуститься по карьерной лестнице, надо сначала на эту лестницу подняться, вкусить все ее радости, горести, радость высокой зарплаты, горечь отсутствия времени. Так что каждый раз, когда слышите где-то «дауншифтинг», это вовсе не синоним неудачнику.
0: Время. Деньги. Зигазон.

может выбрать сам. Каждый может выбрать сам.

0: выбрать это сам.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Невозможно подстелить соломку в правильном месте, ведь мы не знаем, где именно нас ожидает падение. Жизненные сюрпризы могут надолго выбить из колеи, лишив радости и покоя. И несмотря на то, что от них никто не застрахован, есть способ, с помощью которого можно закалиться. Прозвучит банально, но подобную закалку дает молитва, чтение Писания и близость общения с Богом. На практике это работает так. Убежденность в том, что Бог есть и что Он в курсе нашего происшествия, существенно смягчает удар. Возможно, это последствия наших действий и ошибок, возможно, нет, но Небесный Отец допустил этому произойти и держит ситуацию в своих руках. Поэтому, понимая, что далеко не все зависит от нас, мы выдыхаем и пошагово делаем то, на что можем повлиять в этой ситуации. Помните, чем темнее времена, тем Бог ближе к нам. Закаляйтесь верой и держитесь друг за друга.

0: Евангелие от Луки.
1: Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал:
2: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела».

0: Проект «Помним» и «Свободное радио» представляют живые истории и свидетельства христиан, которые прошли гонения за веру во времена Советского Союза. Эти истории о преследованиях, дискриминации и быте евангельских верующих второй половины минувшего 20 века. Чтобы мы помнили, какой ценой досталась нынешняя, пусть и относительная, свобода вероисповедания. Помним.
1: Анна Степановна Соломаха. Во время ссылки умерла моя сестра Лена. Мой отец, Степан Гаврилович Соломаха, родился в 1929 году в Житомирской области, в городе Любар. В 1933 был арестован мой дед, Гаврил Гаврилович, после чего его никогда уже не видели. Бабушка осталась тогда одна с 5 детьми, из которых отец был самым младшим. В те годы начался

сильный голод в Украине, позже ставший известным как Голодомор. Люди умирали от голода и лежали неделями на дорогах и улицах. Но Бог чудесным образом сохранил жизнь семье отца. Бабушка умерла только в 1964 году. Несмотря на голод и лишения начала 30-х, они жили и радовались Божьему присутствию. В 1937 году начались аресты по всей стране. Под аресты попали многие христиане, которые позже сгинули в лагерях в Иркуты и на Колыме. Со слов отца, в 1938 году из Каменец-Подольского приехал один брат, который совершил настоящее пробуждение по меркам того времени. За пару лет, благодаря его проповедям, ко Христу обратилось больше 300 человек. Но окружающие, подпитанные атеистической пропагандой, в большинстве своем были настроены против христиан. Они презирали и даже ненавидели верующих. Сложно было провести встречу даже на 3-5 человек, потому что органы часто раскрывали места собраний и разгоняли верующих, выписывая штрафы или предупреждения. Христиане собирались поздно ночью, часто в непогоду, метель или ливень, когда у КГБ возникали сложности со слежкой. Но верующие, особенно только-только обратившиеся к Богу, горели любовью, страх у них отсутствовал полностью. Тем не менее, из того прихода, в котором был мой отец, расстреляли примерно 8 братьев. Церкви были закрыты и запрещены везде, и все официальные собрания были для показухи иностранным журналистам и дипломатам, и то только в Москве и тогдашнем Ленинграде. В 1941-м, когда началась война, в Любар пришли немцы. Они хоть и были захватчиками, не препятствовали собраниям, и христиане могли свободно проводить евангелизационные служения. За одно собрание каялось 10-12 человек. Но постепенно немцы поняли, что христиане не поддерживают и их власть, и начали свои гонения. В итоге двоих братьев-христиан и одну сестру из церкви нацисты расстреляли. В 44-м советские войска освободили Любар, а 14 апреля того же года мой отец принял водное крещение. Для того, чтобы уничтожить движение пятидесятников, власти начали объединять баптистов и пятидесятников под одну крышу, зная, что у движения есть внутренние противоречия. В результате пятидесятники были вынуждены полностью уйти в подполье, перейти на домашние тайные служения, что привело к массовым арестам и тюремным срокам от 10 до 25 лет. Но служения пятидесятников не прекращались. Уже после смерти Сталина в 1953 году на некоторое время наступило затишье, церковь не трогали. Кроме того, многие братья и сестры попали под амнистию. Наступило время так называемой «хрущевской оттепели». Церковь смогла вздохнуть немного свободнее. С радостью встречали освободившихся и выживших в лагерях братьев по вере. Но к концу 50-х гонения начались с новой силой. Антирелигиозная пропаганда по радио была лживой и клеветнической. Психиатры даже говорили, что говорение пятидесятников на иных языках – это психическое речевое расстройство. Кроме того, пятидесятников обвиняли в том, что они приносят в жертву детей на собраниях, что было ужасной ложью. Тем не менее, настраивало против церкви многих людей, которые охотно и безоговорочно верили государственным средствам информации. И христиане в этом видели открытое противостояние сил света и тьмы. В 1961 году в Луганской области, где уже многие годы жила наша семья, арестовали всех служителей пятидесятников. Собрания разгоняли работники КГБ и милиции, а тех, кто предоставлял свои квартиры для проведения служений, сильно штрафовали. В начале 60-х нашего отца рукоположили на пресвитерское служение. Он совершал причастие не только в нашей общине, но и часто уезжал служить по городам, в которых служители уже были арестованы и некому было совершать эту важную часть таинства. Обычно такие собрания проходили тайно, в 2-3 часа ночи. Хочу поделиться тем даром, которым Бог наделил нашего отца. Это было благословением для всей семьи и окружающих. Когда мои родители поженились, у них из имущества был только один стул и чемодан. Но вскоре отец начал строить дом. И выстроил все сам, своими руками, без сложных инструментов, которые мы имеем сейчас. Красивый большой дом из 8 комнат, включая кухню и ванную комнату. Почти всю мебель он тоже сделал своими руками. Она была красивой и ничем не отличалась от импортной. Никто его не учил этому, но Бог дал ему талант, как говорят в народе, золотые руки. Жизнь отца была очень простой. Но у него были два основных, так сказать, увлечения.
служение в церкви и работа по дереву. Он был очень посвященным человеком. Служение в церкви было его жизнью. Он всегда оставался твердым и стойким в своих убеждениях и вере в Бога. И я уверена, что если бы ему пришлось отдать свою жизнь за веру, он, не задумываясь, отдал бы ее. Отец был очень сильной, волевой личностью, имел твердый характер. В семье его слово было законом, и мы не могли его нарушать, хотя часто хотелось. Он воспитывал нас со строгостью во всех отношениях. Когда мы были детьми, на праздник Пасхи мама обычно шила нам новые цветные платья, и отец обязательно проверял, чтобы длина их была ниже коленей. Конечно, нам это не очень нравилось, но мы даже не пытались просить его что-то изменить. Отец не только имел сильную веру, он был очень щедрым и добродетельным. Как написано, «покажите в вере вашей добродетель». Он шел на помощь и соседям, и своим по вере. Кому нужно сделать что-то или починить, он никому не отказывал и делал это безвозмездно. В нашем доме часто были люди. Приезжали верующие из других поселков и городов, оставались ночевать, и им подавалась лучшая еда, какая была в доме, и лучшее место для ночлега. Так было всегда. Спустя годы, в 1973-м, отца арестовали и осудили на 5 лет лагерей и 4 года ссылки. Сначала он ощутил на себе все трудности лагерной жизни. Рассказывал, что хлеб хрустел песком на зубах, потому что для веса в него добавляли всякий мусор. Но он работал в лагерном цеху добросовестно и качественно. Даже начальник сказал, что у них еще не было таких ответственных заключенных. Отец делал мебель для лагерных кабинетов, а потом и лично в дом начальника. Тот его очень зауважал и поставил главным в столярном цехе, что стало благословением не только для отца, но и для других заключенных, которые работали с ним. Начальник лагеря и администрация даже разрешили приносить ему внеурочные частые передачи и свидания с семьей. Это был почти исключительный случай. После 5 лет лагерей отец был отправлен в ссылку в Бурятию, в поселок Заиграево. За ним в Сибирь поехали моя мама и трое младших дочерей. В ссылке отец был начальником столярного цеха на пилораме и обучал людей этому ремеслу. Ему начали поступать заказы, и это заброшенное мебельное производство вскоре начало процветать. Даже глава городка пригласил его сделать мебель для своего дома, и после этой встречи много что изменилось. За отцом перестали следить, разрешили выезжать из города и даже дали отпуск в Украину. Нам все это напоминало историю Иосифа, проданного в рабство и впоследствии, из-за верности Богу, ставшего большим человеком в Египте. В Сибири семья жила в общежитии, в однокомнатной квартире, но отец сделал отдельный вход в дом, так как они жили на первом этаже, и достроил веранду. Потом, когда им выделили небольшой участок земли, он выстроил там летнюю кухню, а на остальном участке построил теплицу, где они вместе с мамой и детьми выращивали овощи. Многие люди приходили к ним, чтобы только посмотреть на все это. Даже чиновники приводили к ним людей, как на экскурсию, чтобы показать, как могут жить люди, потому что в этом поселке люди в основном пьянствовали. И это стало большим примером для нас. Как Господь прославлялся через моего отца и его дар. Были люди, которые обратились к Господу благодаря этому примеру. Самым тяжелым для нас стало то, что из-за болезни, начавшейся в ссылке, умерла моя сестра Лена. Когда семья жила еще в общежитии, они полностью зависели от электричества. Но как-то электричество пропало на 3 дня, и вода в квартире в прямом смысле замерзла. Родители сразу и не заметили, что это сильно сказалось на здоровье средней дочери. Она не чувствовала боли, просто все чаще и чаще стала ощущать усталость и слабость. Постепенно она перестала есть. Ее увезли в больницу, в Улан-Удэ, а позже обратно в Украину, в Красный Луч, где врачи диагностировали у нее отказ почек. Она стала задыхаться от избытка воды, выделяемой организмом, и жила только с кислородной подушкой. Перед смертью Лена сильно не мучилась, часто ощущала присутствие Божье в молитвах, и было видно, что уйти ей помогает Бог. Лене было всего 14 лет. Так нас осталось 7 детей из 8 в семье. Отец с семьей вернулся из ссылки только в 1982 году и сразу был поставлен на место служителя. Сразу же при первой встрече в КГБ у него спросили: «Ну как, твои убеждения изменились?» На что он ответил: «Каким я был, таким и остался. Еще больше верю в моего Бога». Ему пригрозили: «А ты знаешь, что мы можем тебя упрятать, что тебя никто больше не увидит?» Отец ответил: «Можете даже меня уничтожить. Это не изменит моих убеждений».
В тот год в КГБ пригрозили ему новым сроком, если отец не зарегистрирует приход официально. Ему прямо говорили, что церковь его имеет американские корни, а значит, он американский шпион. Его часто спрашивали: «А чего же вы не зарегистрировались?» На что он отвечал: «А что такое регистрация? Это водное крещение только с позволения атеистической власти. Это запрет водить несовершеннолетних детей на собрания, запрет всех пятидесятнических традиционных служений, запрет молиться за больных по больницам, запрет оказания материальной помощи членам церкви, запрет членских собраний. И к чему бы привела такая регистрация церкви? Кроме того, закон о регистрации был датирован 1929 годом, началом самых суровых гонений на церковь со стороны советской власти». Последний раз отец встретил агентов КГБ в 1985 году, когда они угрожали сорвать собрание. В том же году Горбачева назначили генеральным секретарем ЦК КПСС, и постепенно началась перестройка. Собрания перестали трогать. В 1986-м мы начали проводить служения везде – дома, во дворе, на улицах, и никто не вмешивался и не мешал. А в 89-м впервые христиане свободно пошли евангелизировать в тюрьмы, детские дома, дома престарелых и больницы. Отец даже часто проповедовал в лагере, в который был заключен за свою веру. Там покаялись многие заключенные-рецидивисты. Один из братьев, обратившийся на зоне в христианство, имел пожизненный срок, но после покаяния подал на пересмотр дела и был освобожден. Другой заключенный, пришедший ко Христу, после освобождения смог получить разрешение на въезд в США, даже несмотря на то, что имел криминальную статью за плечами. Многие завели хорошие и крепкие христианские семьи. Очистив лагерный бассейн, отец со служителями прям в нем крестил водой новообращенных из заключенных. В 1992 году я с родителями переехала в Америку, а позже и остальные дети к нам приехали. Мы не хотели уезжать. Особенно против был отец, ведь после перестройки и новой свободы у него появилось много церковной работы. Но тут случился ГКЧП, и он несколько дней был погружен в думы. Люди на улице опять начали тихо шептаться, и все боялись, что все вернется на прежние места. Но после подавления августовского путча все стало еще свободнее. Помню, когда развалился Советский Союз, отец впервые стал очень жизнерадостным и веселым. По просьбе родственников он заполнил заявление на выезд в США. Положительный ответ на него мы получили через 2 года, когда уже почти забыли о заполнении. По приезде в США отец много служил в Винницкой русскоговорящей церкви, где был одним из помощников главного пастора. Отец ушел в вечность в возрасте 87 лет. В самые последние дни его жизни, а их было всего 10, самых тяжелых дней болезни в госпитале, я была свидетелем его большого терпения и страдания. И когда ему было очень тяжело, он пел Господу. Он ушел очень быстро и неожиданно для нас. Это случилось 21 декабря 2016 года. Отец был очень активным до конца своих дней. Он говорил: «Я не хочу лежать в болезни, чтобы за мной кто-то ухаживал». И Господь исполнил его прошение и принял его в свои обители.

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: Здравствуйте, все дорогие друзья. Сегодня 5 октября, 10 утра, а значит, мы в прямом эфире. Друзья, это передача «Новый день на свободном». Сегодня говорим о механической вере. Ну, точнее, подробнее будем говорить во втором часе. Пока что пособираем ваше мнение и подготовимся. Что такое механическая вера? Ну, это когда ты вроде как веришь, но при этом ты просто делаешь что-то, скажем так, без чувств, без эмоций, без переживаний. Просто потому что, ну, надо, просто потому что привык, просто потому что вроде как плохо будет, если не буду делать. Вот, поэтому мне кажется, это состояние знакомо многим из нас. И состояние вот такой механической, рутинной веры, оно, ну, широко распространено. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, это, там, знаете, мой личный опыт или опыт моего окружения, но есть такое вот впечатление у меня, что штука довольно-таки распространенная. Ну, чтобы выяснить, прав я или не прав, я запустил опрос, чтобы, так сказать, не существовать в собственном информационном пузыре. Я спрашиваю вас в нашем канале в Телеграме, в нашем чатике в Телеграме, а также в нашем канале ВКонтакте. Такой вот вопрос. Как вы думаете, держитесь ли вы первой любви или чувствуете, что ее уже утратили и уже не чувствуете этой самой первой любви? И варианты ответов такие. Мои отношения с Богом живы и эмоциональны. То есть, да, держусь фактически. Я чувствую, что вера стала сухой, а общение с Богом формальным. Такой вариант. И третий вариант. Я балансирую то в одну, то в другую сторону, и меня уже от этого укачивает. Такие три варианта. Давайте попробуем вместе подумать на эту тему и вообще поразмышлять о том, а что такое вот эта самая первая любовь. Правильно ли мы понимаем? И насколько плохо то, что мы можем не испытывать каких-то эмоций, а делать что-то механически. Как говорится, ну, или как говорилось раньше, может быть, это не баг, а фича. Вот об этом будем говорить сегодня во втором часе. Я сегодня один без Кати, но я думаю, что я не один, потому что я вместе с вами, дорогие друзья. Давайте мы будем разбираться с этой темой. Я думаю, что актуально для многих людей. Вот. А в этом часе мы, как обычно, почитаем новости, которые мы не могли не заметить. Также мы в этом часе с вами, друзья, почитаем Священное Писание. Мы сегодня будем читать Евангелие от Иоанна. Прекрасный текст у нас сегодня. Мы сегодня будем говорить о реакции Марфы и Марии на приход Иисуса перед воскресением Лазаря. Вот это, там есть о чем поразмышлять. Вот, кстати, мы поэтому сейчас будем слушать песню Лазаря от слова «Жизни Мьюзик». Новиночка музыкальная, которая вышла совсем вот на днях, такая свеженькая. Вот в тему послушаем. Вот. Ну и собираю ваше мнение, собираю ваши комментарии на тему. Голосуйте и пишите, друзья. Как вы думаете, а что такое вот эта самая первая любовь? Правильно ли мы ее понимаем, интересно, да? И одинаково ли мы понимаем ее? И рассказывайте о том, в каком статусе сейчас находятся ваши отношения с Богом.

0: Свободное радио.
1: Напоминаю, что продолжаю собирать ваши мнения. Рассказывайте. Хотя бы вопросики просто кликните или тапните. Как вы думаете, держитесь ли вы первой любви, той самой первой любви, о которой упоминается в книге Откровения, или чувствуете, что уже утратили ее, и она куда-то улетучилась с годами и со временем? Варианты ответов. Мои отношения с Богом живы и эмоциональны. Второй вариант. Я чувствую, что вера стала сухой, общение с Богом формальным. И третий вариант. Я балансирую то в одну, то в другую сторону. Рассказывайте, пишите, присоединяйтесь и просто делитесь своим мнением, а что это вообще такое за первая любовь? Может быть, мы как-то привыкли неправильно ее понимать? Давайте попробуем разобраться сегодня. Ну, а сейчас, конечно же, новости, которые мы не могли не заметить. Во-первых, конечно же, в начале первого часа по доброй сложившейся традиции мы слушаем музыкальные новинки. У нас с вами прозвучало слово «Жизнь Мьюзик», песня Лазаря и Мэтью Уэст «Jesus is King». Одноименный альбом вышел совсем недавно. Такая вот свежая, бодрая штука от Мэтью Уэст. В общем, не подвел он, как обычно, на высоте. Дальше тоже будем слушать в течение этого часа кое-какие новиночки. Вот. А сейчас новости из мира статистики и науки. Ну, скажем так, хорошие новости, да? Новости без политики. Про доступность интернета тут подсчитали ученые. Индекс развития информационно-коммуникационных технологий Международного союза электросвязи за 2026 год. Звучит, конечно, не очень весело, но на самом деле. Топ-20 стран они предоставили, в которых интернет доступнее всего. Вот. И на первом месте, вы удивитесь, на первом месте Саудовская Аравия. Да, самый доступный интернет, там проще всего его подключить или поймать. Вот индекс почти 199,8. К примеру, 20 место — это Объединенное Королевство, 95,3. Вот, а Россия делит место с Китаем, 28 место. Вот. И, в общем-то, ну, не так плохо, но 94,4 балла у России. Эверест покоряет, все так же покоряет и продолжает покорять, и будут еще покорять, я думаю. Это такая уже, знаете, имя нарицательное, да, потому что используют его не только для обозначения конкретного геологического места, не только для конкретной горы и вершины, но используют как понятие какой-то вот вершины жизненной, да, к которой человек стремится, вот, но фактическую вот эту вот гору тоже покоряют, и за последние 30 лет только растет число желающих взойти на Эверест, и это количество действительно сильно подскочило за последние годы. Ну, к примеру, там, в 95-м году восходящих на Эверест было чуть меньше 500 человек. Вот. А сейчас, 2025-2026 уже год, 1500 человек, точнее 1500 начинают восхождение, вот, но его не завершают, не все его завершают, некоторые, да, останавливаются или часть пути проходит, возвращаются, но попытку свою начинают в 3 раза больше человек, вот за последние 30 лет так выросло количество желающих зайти на Эверест. Вот, а какой, не знаю, каков ваш Эверест, да? Давайте тоже про себя подумаем. Что для нас может быть таким Эверестом, который кажется каким-то огромным, высоким, недостижимым? Я, конечно же, говорю не о горе, я, конечно, говорю о нашей жизни. И куда бы нам, может быть, стоило взойти? Может быть, это какое-то непрощение, которое живет в нас? Может быть, мы на кого-то сердимся, злимся? Может быть, мы злимся на человека, который даже ни в чем не виноват перед нами, потому что мы ему завидуем просто. Вот. Может быть, мы чего-то боимся? Может быть, мы не можем сделать какой-то шаг? Может, мы не решаемся? Вот. Может быть, мы ленимся, просто не начинаем чего-то, хотя могли бы начать. В общем, у каждого свой какой-то есть жизненный Эверест, у каждого свои вызовы, и, может быть, стоит подумать о том, чтобы присоединиться к людям, которые восходят на Эверест хотя бы в таком переносном смысле, и взять, победить себя и сделать это. Авторы исследовательской работы оценили, как численность населения и потребление на человека связано с нагрузкой на природу. Сценарий сокращения до 4 миллиардов населения, 4 миллиарда или менее, к 2200 году был представлен как один из путей устойчивости. Вот. Это, конечно, исследовательский расчет, не демографический прогноз, но фактически эти исследователи говорят нам, что только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу и привести ее в баланс. Вот такой пугающий расчет. Знаете, напоминает мне, кто знаком с вселенной Марвел, был там такой антигерой Танос, и он тоже мечтал сократить население только вот всей вселенной в два раза щелчком пальцев. Вот у него там получилось, потом, правда, все равно хорошо закончилось. Не буду спойлерить. Ну, в общем, такие вот Таносы тоже есть среди ученых, и почему-то они считают, что нужно сократить население Земли в два раза в ближайшие 175 лет. Ну, страшно представить, что они имеют в виду. Вы наверняка сталкивались с тем, что кошка приносит мышку или птичку. Наверное, может быть, в детстве вы это видели, может, ваша кошка в детстве приносила, или сейчас у вас есть кошка, и она вам периодически приносит добычу. Ученые опровергли, к сожалению, опровергли такую замечательную теорию. Я не знаю, как они опровергли, может, они опросили кошек. Вот. Ну, короче, считалось раньше, что птичка приносит... Кошка приносит птичку или мышку, потому что она хочет научить своих детей, своих котят, охотиться, да, поэтому ослабленную добычу или там сильно раненую или мертвую добычу приносит, чтобы поигрались, так сказать, ну, чтобы котята вообще поняли, что такое добыча, да, и что с ней делать. Вот, и якобы человеку кошка приносила мышку тоже по этой же причине, потому что хотела научить человека охотиться. Мне такая теория очень нравилась, что кошка воспринимает нас как своих котят, о которых нужно заботиться. Но вот почему-то опровергают исследователи вот эту вот идею, хотя мне это совершенно не по душе. Вот говорят, что просто животное чисто инстинктивно запасает еду, вот, но потом ее не ест, потому что у нее есть в избытке пища более удобная, скажем так, более калорийная, вот, и более привычная. Поэтому они выбирают покушать из миски, а вот эту вот свою добычу просто забывают и потом не воспринимают ее уже как свою добычу или как вообще пищу. Вот, так что ничего интересного в этом исследовании нету. Все они, наоборот, поломали и испортили. Исследование для людей, для таких людей, как я, у меня голос довольно высокий. А вот, и тут вот в очередной раз исследователи доказывают, что мужской низкий голос гораздо более привлекателен. Вот, выяснили они, что связано это в основном с доминированием. Исследование провелось с участием 17 мужчин разного возраста, веса, телосложения. На записи такой человек читал, вслух читал от 1 до 5, затем искусно меняли запись звука с этого видео, то есть делая голос более низким или более высоким, с разным голосовым резонансом. После получения 12 звуковых модификаций для каждого видео исследователи потом привлекли сотни волонтеров для оценки снятых на видео мужчин по нескольким параметрам. Среди них была физическая сила, то есть по звуку, по голосу человек должен был определить, этот человек насколько сильный или насколько слабый. Вот потом там способность драться, доминирование и физическая привлекательность, как они думают, насколько этот человек симпатичен. Вот. Чтобы понять значение звукового ряда, ученые просили добровольцев оценить и видео без звука. Да? То есть они отдельно как-то просили оценить видео без звука и отдельно звук. Вот. Потому что люди не знали, чей голос кому принадлежит. В общем, выяснилось в итоге, что именно доминирование, вес, сила и способность драться, якобы такая, да, оцениваемая способность драться, и варьировались именно в зависимости от высоты голоса. Чем ниже был голос на записи, тем выше становились оценки. Одновременно исследователи посчитали, что оценка привлекательности мужчин на видео никак не менялась. Именно на видео. Вот, то есть ученые подтверждают, что низкие голоса более привлекательные, более востребованные, ценятся больше, потому что мы воспринимаем низкий голос как человека, ну, более сильного, надежного, не знаю, как защитника, да. Вот, а человека с высоким голосом люди так не воспринимают. Хотя, конечно же, это просто звуковые волны, просто устройство голосовых связок и ничего более. Вот, но, тем не менее, что имеем, то имеем. Ну и последнее, мне тут попалась новость о том, что появилась 3D-карта сновидений людей со всего мира. Я зашел на сайт, действительно, работает такая штука. Вот, там на карте каждый сон — это светящаяся точка. Вот в базе собраны сотни тысяч разных сновидений, в том числе и из нашей страны тоже. Вот, там можно поделиться и своим сном, и почитать чужие сны. Интересный такой проект. Люди делятся и потом там ранжируются, тегируются, значит, какие сны, как, куда можно отнести. Вот. Побеждают сны с полетами, представляете, с полетами и с падениями. То есть очень много, видимо, молодых людей. Интересно, что в топе также сны про зубы, смерть, море, школу и экзамены. Вот. Ну, там животные, семья и так далее. Вот. Может быть, вам какой-то интересный сон приснился? Если да, рассказывайте, напишите наш чатик. Потому что сны действительно порой бывают удивительными, яркими. Непонятно, как это вообще, как и зачем мозг все это придумывает. Но мне последний сон, который приснился, мне снилось, что у меня машина сломалась, что я ее только заправил. А она снова без бензина. Ну, такая, знаете, жизненная какая-то история. Вот, и что нужно опять где-то искать бензин, ехать. Тем не менее, нашел. Нашел, да. Там какая-то была такая древняя... В смысле старая, очень старая бензоколонка. Почему-то в закрытом цеху каком-то советском. Вот. И там был бензин. Вот такой у меня был сон. Какой у вас был сон? Рассказывайте, друзья. Напишите в наших чатах. Всегда чат открыт для общения, так что добро пожаловать. Особенно во время эфира, мне кажется, это интересно. Поделиться, чтобы все это еще, да, я в эфире прочитаю, и многие услышат ваш комментарий. А мы послушаем сейчас песню от группы David Crowder Band «Here's Our King». Песенка звучала в последнем выпуске «Музыкальной среды», которая в среду, собственно, минувшую, выходила. Если не слушали, найдите, переслушайте в ленте в нашем канале или на нашем сайте свободная.медиа. Там можно послушать все новые передачи, которые у нас выходят. Ну, а также следующим лотом у нас пойдет новиночка от Виктора Лаврененко. Прям совсем свежая новинка. Виктор Лаврененко радует, продолжает писать песни, писать и выпускать их. Песенка называется «Дорасти до радости». Какая замечательная игра слов. Послушаем обязательно. Сейчас David Crowder Band, потом Виктор Лаврененко.

скорбь. Потому что если бы не было Христа, если бы Христос не был бы стопроцентным человеком в том числе, то, возможно, мы бы не могли настолько доверять Богу, но Он знает. Вот, он прожил это, он прочувствовал это, да он на себе это испытал, он знает, что такое страдание и смерть. И вот теперь он страдает о потере близкого, хотя он знает, что Господь, что Отец Небесный воскресит через него Лазаря. Тем не менее, смотрите, интересно, что он все равно страдает. А комментаторы, я прочитал, пишут, что Иисус страдает и плачет, потому что он видит несовершенство и порочность этого мира, в котором царит страдание и смерть. Мне кажется, что дело в более личном чем-то, да? Он просто сопереживает, он рядом. И мне кажется, это важно. Важно то, что Иисус может вам сопереживать. Он знает, чем все обернется. Он знает будущее, которое он для вас уже предусмотрел. Он знает, что через него вы, по крайней мере, в любом случае воскреснете в новую жизнь. И это будет несравненно лучше, чем все, что мы здесь можем хорошего испытать. Но он плачет рядом с нами, потому что плачем мы. И вот это, мне кажется, очень важная вещь. Что Иисус сопереживает и плачет. Поэтому если вы сейчас находитесь в какой-то беде, в какой-то проблеме, если вы сейчас находитесь в кризисе, знаете, Иисус стоит и плачет. Иисус прослезился, написано, и слезы текут по его лицу. И вокруг люди увидели это и говорили, смотрите, как он любил Лазаря, он даже плачет. Ну почему же он его не спас? Почему же он не предусмотрел это? Но Иисус допустил это, чтобы больше славы Божьей было. И мы увидим, что воскрешение Лазаря станет поворотной точкой и уже окончательным решением, чтобы выписать ему смертный приговор. Именно то, что вот он воскресил Лазаря, приведет в итоге к охоте на Иисуса и к его смерти. Поэтому это было важно и это было нужно и для плана Божьего, для целей Божьих, и для его славы. А это его слава нужна нам прежде всего, чтобы понимать, кто он есть и кто мы перед ним. Вот. И Иисус пришел, вот он пришел ко гробу и попросил отнять камень. Но тут Марфа, да, она снова как бы проявляет такую практичность. Она говорит, Господи, уже 4 дня прошло, как во гробе, уже смердит, может быть, не надо. Ну, она проявляет сомнение. Здесь она снова отступает, да, она проявляет маловерие. Она говорит, что, ну, все же почувствуют запах, и это отвратительно, и это печально. И, а если не получится? Я не знаю, что она думала, да, но она просит не отнимать камень. Но Иисус ей мягко напоминает, что я же тебе сказал, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. Да, и вот тогда отнимают камень. И на самом деле... Вот этот вопрос, он к нам тоже обращен, да? Потому что все Писание нам об этом говорит, Иисус нам об этом говорит. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Давайте об этом сегодня подумаем, о том, что если мы будем веровать, мы увидим славу Божью. Если мы будем верны Ему до конца, мы увидим славу Божью. И смотрите, вернемся к Фоме, с которого мы начали. Он согласился пойти, он решил пойти, он мог бы сказать, нет-нет, ребята, без меня, я не хочу этого видеть. Не хочу видеть, как Иисуса арестовывают, не хочу подвергать себя опасности, я остаюсь. Но он решил идти просто из верности. Он говорит, я не знаю, к чему это приведет, явно ни к чему хорошему, но пойдем и умрем вместе с ним. Я готов, потому что я могу быть только с ним, я понимаю, что в нем смысл и в нем жизнь. И Фома пошел, и Фома увидел это чудо. Понимаете, он был свидетелем этого чуда, он был свидетелем этих событий. Поэтому, если мы будем верны, мы увидим славу Божию. Давайте об этом не будем

Настройся на хороший день. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Опросик опубликован в нашем чате, в нашем канале, точнее, в наших каналах в Телеграме и ВКонтакте, у кого что работает. Про механическую веру говорим сегодня. И, собственно, вопрос про первую любовь, ту самую библейскую первую любовь, про которую мы читаем в книге Откровения. Сейчас прочитаем поподробнее. Как вы думаете, держитесь ли вы первой любви или чувствуете, что вы ее утратили или в процессе ее утраты? Вариант ответов: мои отношения с Богом живы и эмоциональны. Я чувствую, что вера стала сухой, а общение с Богом формальным. Или я балансирую то в одну, то в другую сторону. Ну, если эти ответы не подходят, если вы не согласны вообще с вопросом, с формулировкой, считаете, что она неправильная, тоже пишите и в канале в нашем, и в нашем чатике в Телеграме. Добро пожаловать. Всегда рад вашим комментариям, с удовольствием пообщаюсь. И вопрос, да, вопрос именно такой: как лично вы понимаете библейское словосочетание «первая любовь»? Ну, давайте к первоисточнику, собственно, обратимся и с него начнем. Книга «Откровение Иоанна Богослова», глава 2, и, собственно, с 1 стиха. Иоанн Богослов, тот самый Иоанн, были два брата, Иоанн и Яков, да. Вот это вот Иоанн, младший брат из них, младший из учеников, как он сам себя называет, ученик которого любил Иисус, не называя себя по имени. Вот этот Иоанн уже в преклонном возрасте, в преклонных годах. У юной церкви уже есть некая своя история с большими проблемами, с ересями, с перекосами, потому что, естественно, только-только церковь становится. Там все бурлит, не хватает письменных источников, не хватает какой-то базы, да, поэтому очень много проблем именно с ересями, с неправильным пониманием. И идет борьба за богословие, прям отчаянная и суровая борьба за правильное богословие, за то самое, по сути, это борьба в итоге по большей части была успешной, потому что мы сейчас, я верю, мы сейчас все-таки придерживаемся именно того богословия, которое было записано, да, в Священном Писании, и соборы в этом помогли, да, вот это была победа. Вот. Ну, давайте почитаем, почему я про это говорю, потому что очень много про это будет сейчас сказано Иоанном, точнее, ну, как бы в его откровении, да, вот в его, не знаю, в этом вот, в молитвенной медитации, иступлении, сне, как хотите. «Ангелу Эфесской церкви напиши». Это, значит, он пересказывает слова Христова. «Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Вот, то есть, да, «так говорит Господь, напиши посланцу Эфесской церкви», то есть, ну, ангелу Эфесской церкви, то есть напиши тому, кто передаст Эфесской церкви. Вот. Что, значит, нужно передать от Бога? «Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего много трудился и не изнемогал». Это значит, он молодец, да? Тут начинается все с похвалы, как, кстати, и учат современные психологи, да? Если хотите высказать критику, начните с похвалы. Начинает с похвалы. Вот. И в чем похвала? Они строго соблюдают, скажем так, ну, они держатся правил, они не терпят греха, и они много внимания уделяют именно защите богословия. Потому что к ним приходили некие люди, которые называли себя апостолами, таковыми не были. Вот, вы проверили, вы поняли, что они лжецы, молодцы. Также много переносите, много трудитесь и не устаете. Ну, здорово, да? Смотрите, здесь и чистота нравственная, и чистота веры, и трудолюбие, и выносливость, и даже много переносили, все равно сохранили веру. Казалось бы, ну что еще может быть плохого, да? Нам хотя бы что-нибудь бы из этого, из перечисленного, да? Но смотрите, всегда есть «но», да? Когда вас хвалят, ждите «но». «Но, имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Вот, собственно, что против тебя я имею, что ты оставил первую любовь твою. И тут, конечно, куча копий сломана, что за первая любовь твоя и как это вот все понимать. Дальше, собственно, автор сам дает комментарий. Вспомни, откуда ты не спал, то есть где ты был, на каком уровне отношений ты был, да, на каком уровне, вот именно уровне ты был, да, раз ты откуда-то упал сверху, откуда ты не спал, да, вот вспомни и, типа, вернись туда, то есть и покайся, и вернись туда, и твори прежние дела. Стань таким, как ты был прежде. То есть ты был таким, ты перестал быть таким. Вернись обратно. Вот. А если не так, то приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. Вот. Такой вот образ светильника. Церковь, община, как светильник, горящий посреди тьмы. И здесь Христос говорит, я сдвину его, если не покаешься. И опять же, 6 стих. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов». Это, да, ересь такая была николаитская, которую и я ненавижу. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего». Такая вот благая весть. То есть, вообще-то, куча похвалы, вообще-то, куча достоинств у этой церкви. Но есть какой-то недостаток. Как будто бы один против кучи других. Но из-за этого все может закончиться. Из-за вот этого недостатка все остальные плюсы будут уничтожены, да? То есть он перевесит все остальные плюсы. Их там и выносливость, чистоту веры, старательность, трудолюбие. Много делают они. Вот не хватает первой любви. И из-за этого все рассыпется. Почему так? В чем дело? И что за первая любовь такая? Давайте с вами будем разбираться. Мне нужна ваша помощь. Делитесь, рассказывайте, что вы думаете. Что же такая за первая любовь, которая перевесит все остальное? Нам бы хотя бы чуть-чуть быть похожими, да, на вот эту вот самую церковь, чтобы нам быть такими же чистыми, выносливыми и трудолюбивыми для дела Божьего. Вот. А у них все это есть, а первой любви не хватает. Вот давайте выяснять, что такое вот библейское понимание первой любви. Пишите, рассказывайте в нашем чатике в Телеграме и в нашем чатике ВКонтакте.

0: Свободная.медиа. Свободное радио. Свободное радио.
1: Разбираемся в том, что такое первая любовь. Вот это вот библейское понятие, понятно, не в человеческом смысле первая любовь, а первая любовь. Что за первая любовь, упомянутая в книге Откровения, где звучит обличение Ефесской церкви, да, как это нам понимать сегодня? Разбираемся, думаем. Там вот упомянуто было в этом тексте ересь Николаитов. Отдельным образом автор возвращается. Хорошо, что ты отринул ересь Николаитов. Кто это такие Николаиты и в чем заключалась их ересь? Я напомню, что заключалась она в пропаганде антизаконничества и распутного образа жизни, включая употребление в пищу идоложертвенного мяса и даже прелюбодеяния. Дело в том, что Николаиты считали, что дух отделен от тела, что значит, Царство Небесное войдет только дух, а тело все равно не войдет. Поэтому не имеет смысла каким-то образом ограничивать свое тело. Вот что тело хочет, вот пусть вот то тело и делает. Это вообще малозначительно, совершенно незначительно для духа. Поэтому нравственная распущенность никак не осуждалось николаитами. Они оправдывали блуд, плотские излишества, нецеломудрие и так далее. Вот. Поэтому дальше они шли на языческие компромиссы, разрешали участвовать в языческих культах, праздниках, есть идоложертвенную пищу, потому что, ну, какой смысл? Типа, это все равно тоже не имеет ничего значения. Можно делать, что хочешь, потому что никаких языческих богов нету. Вот. И таким образом, ну, в целом, да, у них их лжеучение извращало христианское понимание свободы. Вот они превращали его в повод к распутству, да, об этом апостол Павел упоминает. Вот, то есть, ну, типа, можно больше грешить, чтобы было больше благодати еще, потому что все равно благодать от Бога бесконечна, можно грешить, делать, что хочешь, это все не имеет никакого значения, Божья благодать все покроет, а телесные грехи вообще никакого смысла не имеют, потому что это просто тело, а тело все равно умрет. Вот такая была ересь у николаитов, так они оправдывали совершенно порочный, аморальный образ жизни таким образом, и поэтому-то в книге Откровения мы пишем, что вы не можете сносить развратных, и за это я вас хвалю. То есть как раз речь о учении николаитов, которое было популярно, видимо, оказывало влияние на Эфесскую церковь. Все-таки Эфес, бывший языческий город римский, и поэтому это был подвиг Эфесской церкви, потому что они держались как можно дальше от вот этой вот ереси. За это в их адрес звучит похвала. Но все-таки, да, звучит обличение в том, что они утратили некую первую любовь и призыв вернуться обратно к тому уровню, на котором они были. Что за первая любовь такая? Почему она может все перечеркнуть? Мы привыкли понимать ее как именно вот в романтическом даже смысле, да, потому что говорят, первая любовь — это сразу же ассоциация с чем-то романтическим, и в том числе и вот христианская первая любовь, она тоже у нас связана с романтикой. То есть мы вспоминаем и вздыхаем о тех временах, когда все было такое новое, свежее, собственно, первая любовь или там новая какая-то влюбленность, она чем характерна? Именно вот этим ощущением свежести, новизны. Вау! Мурашки по коже, бабочки в животе, крышу сносит просто вообще, да? Если мы говорим о любви между людьми, там просто кроет гормонами так, что мама не горюй. Вот, и мы переносим вот это восприятие первой любви и сюда же. Вот, и мы тоже вспоминаем нашу первую любовь, наше время, когда мы только пришли к Богу, когда мы вообще узнаем эти истины, у нас глаза круглые, мы просто в шоке о том, как это за меня умер Христос, то есть как это ради меня Бог пошел на смерть, это же просто взрыв мозгов. Как это, оказывается, можно жить по-другому, как это, оказывается, могут быть другие люди, братья и сестры, которые стремятся жить по любви и истине. Как это вообще возможно все? И первая любовь у нас зачастую ассоциируется именно с воспоминаниями об вот этом эффекте новизны. Но эффект новизны не может длиться вечно. Это же естественно. Любые отношения, будь то новое знакомство, Вы сначала в восторге от человека, да, с которым там познакомились, подружились. Потом вы начинаете узнавать его чуть лучше и понимаете, что, ну, во-первых, он не так идеален, во-вторых, эффект новизны уходит, и вы уже знаете этого человека. Ничего нового он вам не может ни показать, ни рассказать. И, в принципе, отношения уже становятся такими рутинизированными. В дружбе, в любви, в браке, в чем угодно. Все рутинизируется, это нормально. В деле в каком-то новом увлеклись вы, какое-то хобби у вас появилось. Сначала у вас глаза горят, а потом постепенно все становится более-менее предсказуемой рутиной. В профессии в какой-то, на работе тоже у вас сначала вау, а потом, ну, уже все, как бы уже все. Надоело, все скучно, да? И поэтому точно так же и во всем. И в том числе и отношения с Богом, они не могут вечно ехать на эффекте новизны. Поэтому речь, конечно же, не про эффект новизны. Но про что же речь? Что же за такая первая любовь? И мне очень понравилось, как нам написал наш слушатель в канале Свободного радио ВКонтакте. Максим пишет: «Кратко, первая любовь в Библии — это не столько ностальгия по прошлым чувствам, сколько изначальная главенствующая личная преданность Христу, из которой рождаются дела. Это любовь, которая была первой по времени и должна оставаться первой по значимости». Вот это мне очень нравится. Не только речь про ностальгию, про прошлое, но речь про преданность, верность и значимость. Сегодня мы читали с вами про апостола Фому, который, не понимая, что происходит, когда Иисус собрался возвращаться в Иерусалим, где искали его смерти, он говорит: ну что ж, пойдем и мы умрем вместе с ним. Это звучит забавно, но я подчеркивал, что верности ему не занимать. Он берет и идет. Вот. И в итоге видит славу Божию, видит чудо воскрешения Лазаря, видит еще много другого и слышит много другого, чего мог бы лишиться. И речь именно про преданность, про верность. Не про чувства и даже иногда не про понимание. Мы иногда можем не чувствовать Божьего присутствия, Божьего видения куда-то. Мы иногда можем вообще не понимать, что делает Бог и почему Он это делает, как мы вообще оказались в этой точке. Но когда мы преданы Ему, и когда первая любовь остается первой по значимости для нас, вот тогда мы видим славу Божью. И мы когда-то с этого начинали, поэтому она первая и в смысле и по времени. Мы бы иначе не пришли к Богу и к вере, если бы мы когда-то безоговорочно не поверили, не доверились Христу. Но она должна оставаться и дальше первая уже не по времени, уже по значимости для нас. И поэтому Максиму огромное спасибо за вот такую вот наводку. Дальше он пишет, прямо это словосочетание встречается в Откровении 2.4, собственно, что мы сегодня и читали. Греческий текст буквально «любовь твою первую». Это не абстрактно.

Если вы не отступитесь, то ваш светильник будет сдвинут. И, возможно, это не угроза, а просто предупреждение, что так оно будет, иначе оно быть просто никак не может. Если вы думаете как-то иначе, если у вас есть другое мнение, пожалуйста, напишите в нашем чатике в Телеграме или в нашем канале ВКонтакте. Добро пожаловать к обсуждению. Всегда рады вашим мнениям.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Чувства и эмоции нельзя силой из себя выдавить, да, мы это знаем. Любые попытки сделать это как бы с усилием, они либо лживые, либо надолго такого не хватает. Да, можно себя накачивать какими-то эмоциями, крутить все это в голове, но если они не искренние, все равно это рано или поздно заканчивается, причем заканчивается не очень хорошо. Поэтому речь, когда говорится о первой любви, речь, конечно, не о эмоциях, вообще не о эмоциях. Просто речь о верности и о готовности. Наверное, если мы вспомним вот это вот ощущение первой любви, когда ты ради человека готов на все, да? Вот. А как бы вот это не растерять, вот эту готовность пожертвовать собой, пожертвовать своими интересами, уступить и просто ради блага, просто ради блага человека, чтобы ему было хорошо, потому что мы его любим. Вот когда, если это остается, значит, мы сохранили первую любовь, даже несмотря на то, что сами по себе эмоции уже ушли на задний фон какой-то. Вот, наверное, о чем речь, да? Поэтому, когда говорится о первой любви, это о верности и о готовности пойти на что-то, на что угодно. Вот. И поэтому-то и звучит предупреждение Эфесской церкви, которая, в принципе, во всем молодцы. Ребята, вы молодцы, конечно, но самое главное, не упустите из виду, да, отношения, личные отношения с Богом и личная преданность и верность и готовность. Вот если вы за всеми своими замечательными делами упустите отношения, тогда и дела все тоже рассыпятся. Вот. Если мы в браке не работаем над отношениями, то весь наш привычный уклад, весь наш порядок, даже, ну, все, что кажется незыблемым, да, у нас как это уже все вот совершенно налажено, хозяйство, быт, все действия отлажены, все четко, по линейке. Если мы не работаем над отношениями, это все просто рассыпется рано или поздно. Поэтому за делами, которые тоже супер важны, мы не должны терять из виду отношения. Поэтому звучит предупреждение. Сдвину светильник, все посыпется. Вообще ничего не останется тогда, да? Если вы упустите отношения. Вот. Вместе с тем, конечно же, мы переживаем разные времена, разные мы эмоции можем испытывать. Не можем мы все время из себя давить счастье и улыбку, да? И типа, что бы ни происходило, все равно быть на гребне волны, на позитиве. Я таких людей видел в своей жизни. Очень потом больно они падали. Долго притворялись, потом больно падали. И не нужно забывать о том, что мы люди, это нормально переживать разный спектр эмоций, нормально переживать. Даже великие мужи веры, и мы сейчас будем читать отрывок про одного из таких мужей веры, переживали разные времена, времена взлетов и времена падений. Вспомним апостола Павла мы сегодня. У апостола Павла были непростые отношения с Коринфской церковью. Он туда писал, он туда ездил. Началось все с того, что он основал эту церковь, потом выяснилось, что у нее большие проблемы с разделениями, да, помните? Я там Павлов, я Христов, я Аполлосов. Потом выяснилось еще, что у них там и грех серьезный, и такой блуд, про который там и сказать стыдно, как апостол пишет. Вот. И он им писал, они ему об этом написали, он им там отвечает, дает рекомендации. Потом он к ним приходил лично, вот. Потом мы знаем о том, что случился какой-то конфликт. Он писал какое-то слезное письмо им, вот, и уговаривал их вернуться на путь покаяния. И вот это письмо, которое утрачено, это оно после первого послания, потом после конфликта, мы знаем, что есть какое-то слезное письмо, он на него сам ссылается, а его у нас, к сожалению, в распоряжении нету. Вот это письмо он отправил с Титом. И он надеялся с Титом встретиться, чтобы получить известие, чтобы узнать, как вообще у них там дела. Вот. И вот мы его встречаем во втором послании к Коринфянам, где уже хэппи-энд, где уже все наладилось, все хорошо, мы об этом знаем. Там церковь раскаялась, все примирились, ждут Павла снова и открыто к нему. И вот что он пишет. Это очень личное письмо. Вообще, второе Коринфянам очень личное, там много личного. Вот. И Вот что он рассказывает. «Придя в Труаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Вот апостол Павел делится несколько строк. На самом деле много мы из этого можем достать. Да? Вот он находится на перепутье. Он очень любит Коринфскую церковь. Он к ней, ну, он прям прикипел, да, он там долгое время жил, наставлял их, потом вот он уехал, узнал о том, что они в грехах, потом случился еще и конфликт, его наставление, его обличение не было принято, и он очень переживает об этом. Это видно по общему контексту 2 Коринфянам, как он переживал, в каких скорбях он был о них, и как он рад теперь, что все по-другому. Вот он рассказывает, что он пришел в Труаду, чтобы оттуда переправиться в Македонию. Мы знаем, что это неподалеку как раз от там, пролив Дарданеллы, который называется сейчас. Он планировал отправиться дальше для проповеди. Он туда прибывает. Он в первом миссионерском путешествии, помните, он туда приходит, собирается развернуться, чтобы в Малайзии проповедовать, но там ему во сне является муж македонянин, и он впервые переплывает пролив и отправляется в Македонию, чтобы уже проповедовать, ну, на территории европейской части Римской империи. Это такой, да, был прорыв миссионерский. И вот здесь мы снова встречаем, снова Труада. Он снова планирует точно так же, да, повторить этот путь, снова пройтись по тем же городам, уже по основанным общинам, чтобы проповедовать, наставлять, чтобы дело Божье делалось, двигалось. И вот он приходит в Труаду, он говорит, я чувствую, что дверь открыта для благовестия. Я, ну, все хорошо, я должен идти делать. Возможно, есть какие-то договоренности, да, его уже ждут. Но апостол Павел нам признается, что он не имеет покоя духу, потому что не встречается там с Титом, он рассчитывал с ним встретиться, получить ответ, рассказ от Тита, как там Коринфская церковь, как они восприняли его вот это вот письмо. Но, говорит, не встретил его, покоя на душе не было. Знаете, говорят, душа не на месте, все из рук валится. Бывают такие периоды с нами, да? Все из рук валится, и дела валятся, и кажется, ну, надо там почитать Библию. Начинаешь читать, слова не складываются в предложения и в смыслы, потому что мысли заняты другим. Думаешь, ладно, надо помолиться. Да даже молиться не можешь, потому что все мысли, они где-то витают, где-то, ну, ты не можешь сосредоточиться. Душа не на месте. И он говорит, что я был в таком состоянии, потому что не встретился с Титом. Но! Вот тут вот звучит коротенькое вот это «но!» Простившись с ними, я пошел в Македонию. Несмотря на вот это вот состояние, он пошел в Македонию. И дальше звучит просто гимн благодарения Богу, что вот, несмотря на это, я пошел, и благодарение Богу, и хорошо, что я пошел, и в итоге позже он узнает, что беспокоиться было не о чем, что конфликт разрешен, что проблема улажена. И на самом деле много происходит, много чудес. Бог ведет апостола Павла. На обратном пути, кстати, в этой же Траде будет воскрешен молодой человек Евтих, который упал там, уснув во время ночной проповеди. То есть Бог будет действовать. Мы бываем в состоянии смятения. У нас не всегда духовный подъем. Мы не всегда на духовном белом коне и в духовном белом пальто. Совсем нет. Ну вот, есть маленькая частичка, но... Но апостол Павел был в этом состоянии, но остался верен Богу и его плану. Вот и мы с вами тоже. Мы можем быть в смятенном состоянии, это нормально, это не грех, не порок. Вот пример для подражания: апостол Павел находился в таком состоянии, ничего страшного, но он остался верен Богу. Вот в этом разница, да? Какой выбор мы сделаем, несмотря на наше состояние? Какой выбор мы сделаем, несмотря на то, на каком этапе духовной жизни мы сейчас находимся. Знаете, если это парабола, там, где мы там, наверху, внизу, точнее, наверное, даже синусоиды скорее, да, туда-сюда. Вот. Несмотря на это, сделать правильный шаг, остаться верным Богу, сохранить вот эту первую любовь не в плане эмоций, а в плане решения и выбора. Я думаю, что речь идет об этом. И тогда все будет работать дальше. И тогда мы увидим славу Божию, как мы читали и сегодня. Мы увидим славу Божию, если останемся верны Ему. Я спрашивал вас, держитесь ли вы первой любви или ваша вера пересохла? Бывает и такое состояние, да? Ну вот мы с вами выясняем, что речь не про эмоции. Вот. И в каком-то смысле механическая вера, вера вопреки эмоциям, как вот апостол Павел нам рассказывает, да, о своей ситуации, она все равно приводит к результату. И вот ты механической верой вопреки эмоциям действуешь, просто потому что действуешь, и все тут, да? Потому что ты принял такое решение волевое. И ты потом видишь славу Божью. И потом, потом, возможно, твои отношения с Богом как бы приобретут краски, да? Станут вкусными, сочными. Сейчас, возможно, нет, но потом будут. Если ты сохранишь эту веру, если вот эта вот механика твоя продолжит работать, продолжит действовать. Вот. Что вы отвечали в нашем опросе? На каком сейчас этапе вы находитесь? В каком состоянии вы сейчас находитесь? Как вы чувствуете именно это, да? Не как оно там есть, а как вот вы ощущаете себя. И вы знаете, я рад видеть такие результаты опроса, потому что большинство отвечает, что мои отношения с Богом живы и эмоциональны сейчас. И это прекрасно. И это замечательно. Так гораздо проще жить, верить и действовать. Но бывают, еще раз подчеркну, периоды, когда нет. И некоторые ответили в вопросе, что я чувствую, что вера стала сухой, а общение с Богом формальным. Но это гораздо меньше. Если 63% говорят, что сейчас отношения с Богом живы и эмоциональны, то сухой и формальный свою веру чувствуют 14%. Остальные посерединке балансируют туда-сюда 22%. Вот такие результаты опроса. Друзья, не унывайте. Друзья, не унывайте. Господь с вами, Господь вас любит. Даже если вы сейчас находитесь в трудном положении или в пересохшей вере, помните, что Иисус с вами, Иисус сочувствует. Как мы сегодня читали в Евангелии от Иоанна, он стоял и плакал, когда он видел, как люди переживают о Лазаре погибшем. Он у гробницы стоял и плакал, понимаете? Потому что он любил этих людей. Он знал, что Лазарь воскреснет, но он видел их переживания, и он их любил. Так вот, вы сейчас рядышком с ним, и даже если вы вообще его не чувствуете, присутствие Христова не чувствуете, даже если вам кажется, что все стало каким-то сухим, однообразным и механическим, я хочу вас ободрить, что Иисус-то рядом на самом деле. И даже если вам кажется, что вы практически потеряли веру и уже не понимаете вообще, во что вы верите, он близко, он рядом. Держитесь верности ему, держитесь этой первой любви, цепляйтесь за него, и я верю, что вы увидите славу Божию. Вот такое сегодня послание, которое родилось онлайн прямо сейчас. Мы вместе с вами его родили. Держитесь за Господа и увидите славу Божию. Пусть Бог будет с вами и хранит вас и ваших близких, дорогие друзья. До новых встреч.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
0: 6 октября 1869 года в 11 ночи в реке Кура в Тифлисе принял крещение Иоганн Каргель. Он был крещен немецким колонистом, баптистом Мартином Кальвейтом. Тифлисская община была первой русской баптистской общиной в Российской империи. Ее основатель и первый пресвитер Никита Воронин был крещен Мартином Кальвейтом 2 годами раньше Каргеля. Примерно в 1871 году русская община из бывших Малакан, возглавляемая Ворониным, и маленькая немецкая община, возглавляемая Кальвейтом, объединились. Каргель стал членом этой церкви. Кроме Кальвейта и Воронина, в числе членов общины был один из будущих лидеров русского баптизма Василий Павлов. Иван Вениаминович Каргель стал впоследствии христианским писателем, экзегетом и одним из наиболее видных теологов российского евангельско-баптистского движения. Также Иван Каргель был пресвитером Петербургской церкви евангельских христиан и служителем тюремной миссии. Иван Вениаминович – автор составленного в 1913 году краткого изложения вероучения евангельских христиан, которое в 1966 году стало официальным вероучением Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов.
2: След в истории.

0: Павла христианам в Коринфе.
1: «Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез, и надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты, и те, которые плачут, словно не плачут, те, которые счастливы, словно несчастны, кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться, потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно».
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Мира Марии. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 1 и 3 стихи. Почему Мария была там? Она была там не для того, чтобы послушать проповедь, даже если бы говорил величайший проповедник. В тот день ее цель заключалась не в том, чтобы сидеть у ног Иисуса и слушать его. Она была там не для того, чтобы искать утешение, как тогда, когда он воскресил из мертвых ее брата Лазаря. Она была там не для того, чтобы встретиться с другими учениками, даже если пребывать с ними в общении всегда хорошо. Она была там не для того, чтобы после рабочей недели кто-то ободрил ее. В тот момент, когда все ополчились против святого Сына Божьего, Мария желала в знак уважения возлить на его ноги драгоценное мира, которое она хранила для него, ибо только он наполнял ее сердце благодарностью и любовью. То, что побудило Марию быть там, где Господь, это пример для всех нас, кто собирается вокруг Него для поклонения.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Вседостаточная благодать. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Павел имел то, что называл «жало во плоти». Трижды он просил Господа, чтобы он удалил его, и этот отрывок из Писания — это Божий ответ: «довольно для тебя благодати моей». Жизнь наполнена печалью, болью, трагедиями, разочарованием, скорбью, и Бог не обещает дать нам иммунитет от всего этого. Разница между христианином и нехристианином в том, что для Божьего дитя эти переживания проходят через Божий фильтр, они происходят только так, как Бог это допускает. Через несчастье часто происходит сильный духовный рост. Страдание развивает глубокие взаимоотношения с Богом, которые, кажется, не могут развиваться без несчастья. Павел научился через жало в его плоти славить Бога. Пришел день, когда Павел начал радоваться и благодарить Бога за это жало во плоти, и он написал: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется». Послание к Римлянам, 8 глава, 18 стих. Это полностью изменило его отношение. Он больше не смотрел на это жало как на проклятие, но как на благословение. Это так важно, чтобы мы узнали и испытали эту благодать, потому что она проведет нас через самые темные ночи и поможет нам улыбаться среди разочарований. Эта благодать поддержит нас, когда все остальное нас подведет. Эта благодать превратит ваш крест в корону. Отец, мы благодарим Тебя за Твою благодать, которая поддерживает нас. Да покоимся мы в этой благодати, потому что она нужна нам больше всего. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Гражданство мира, всечеловечность, совсем не есть упразднение нации. Напротив, это есть ее высший возраст –

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Даниил, я из города Волгограда.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я родился в верующей семье, и я уже изначально о нем знал. Покаялся я в сознательном возрасте. Я понял, что надо что-то менять в своей жизни, чтобы не остаться с этим миром.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера меня направляет, когда у меня стоит выбор сделать что-то плохое или хорошее. Я всегда думаю, что а как бы поступил Иисус и руководствуюсь им.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Реально, он немного шуточный. Шутка про истребителя. Первая Коринфянам, 10 глава, 10 стих. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя».
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Это свобода в Боге, но ограничение в миру. У меня есть рамки, которые я сам себе ставлю, да? То есть Бог и я живу по благодати, и поэтому я не могу делать то, что я хочу прям все, но могу делать то, что мне позволено, скажем так.

0: выбрать это сам.
1: Свободное радио. Всегда рядом.

0: Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели. Книга пророка Исаия, 30 глава, 15 стих.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Настоящее твое.

0: Библейские чтения.
1: Мир вам и благодать во Христе Иисусе. Давайте прочитаем стих из книги Исаии 30:15. «Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Этот стих обращен к людям, находившимся в сложной ситуации. На них надвигались полчища жестоких ассирийцев. Народ и его правители пытались что-то придумать. Найти союзников, составить план бегства, подкупить влиятельных соседей. Израильтяне вроде бы и понимали, что все это не от Господа. Но не сидеть же сложа руки и ждать гибели. Как часто мы с вами паникуем и хватаемся за соломинку, даже если видим, что это лишь ухудшает наше положение. Наш век, наш образ жизни подсказывают нам, что рассчитывать можно лишь на себя, а значит, нельзя терять ни секунды. Вот на таком фоне Бог обличает свой народ через пророка и говорит, что им надо было оставаться на месте и в покое, чтобы спастись. Им стоило бы провести время в тишине, уповая на небесного Отца. И не потому, что на самом деле все в порядке. Не потому, что надо смириться с неизбежным, покориться судьбе. Просто Бог – наша единственная надежда в безнадежных обстоятельствах. А из-за собственной суеты, воплей и жалоб на жизнь мы зачастую не способны услышать, что Господь хочет нам сказать, куда направить, как ободрить. Самое бессмысленное, что мы можем сделать в трудных ситуациях – это пытаться подружиться с падшим миром, найти помощь там. Ведь такая дружба, согласно Библии, вражда против Бога. А если мы враждуем с царем царей, то на какой успех мы вообще рассчитываем? Доверившись всемогущему Творцу Вселенной, проведя время с Ним, мы обновляемся в силе, поднимаем крылья, видим, что мы можем сделать в послушании Богу, а в чем надо уповать на чудо, не тратя силы и нервы напрасно. Это не про лень, не про пассивность, а про мир Божий, который превыше всякого ума. Про детское доверие тому, кто отдал за нас свою жизнь. В книге Псалмов, в 45-м псалме в 11-12 стихах написано «Остановитесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, говорится там, заступник наш, Бог Иакова». Возлюбленные, посреди суеты, стресса, тяжелых испытаний жизни не забывайте о нашем заступнике. Найдите время, чтобы остановиться, чтобы перевести дух и исполниться Духом Святым, смириться перед Богом и услышать, что Он говорит вам своей любви. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
0: Свободное радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Привет, друзья! С вами Катя. Мысль о том, что мир лежит во зле, для некоторых стала прямо-таки индульгенцией. Махнуть на все рукой и, вздохнув, просто пожать плечами. Вроде как, ну а что я могу тут поделать? Буду заниматься собственной духовной жизнью и не обращать внимания на всякое зло. Но если бы так рассуждал Христос, он бы, наверное, остался на горе Преображения, как предлагали, кстати, ученики. Но вместо этого он пошел этот злой мир менять. Но не огнем и мечом, а любовью, прощением и состраданием. И, наконец, высшим проявлением Божьей доброты, жертвуя собственной жизнью. Эта жертва подарила всем нам жизнь. Ну а мы можем рассказать об этом миру.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Что делать, если мужчина не хочет работать? Сегодня хочу затронуть такую достаточно больную тему. Или еще другими словами, как мотивировать мужчину работать? Что делать, если мужчина не хочет зарабатывать для семьи? Этакий пивной лежебока-игроман. В принципе, тут у каждой женщины будет, я думаю, свой ответ. Терпеть и зарабатывать самой, читать нотации, пилить и тыкать, учить, пытаясь таким образом замотивировать мужчину. Ну или применять сомнительные техники и уловки из интернета. Однако боюсь, что все это не принесет вам желаемого результата. Конечно, и совета одного для всех дать невозможно, потому что случаи бывают разные. Но все же давайте попробуем разобраться. Почему же в основной массе мужчина не хочет работать? Где, так сказать, собака порылась? Как же ж его ж смотивировать-то? На мой взгляд, корень всех зол – это эмансипация. Вот основная причина глобальной катастрофы. Да, дорогие девушки и женщины. Только поймите меня правильно. Постарайтесь взглянуть на эту проблему немного шире и, как говорится, увидеть лес за деревьями. Зачем мужчине сегодня стараться? Ты сама с усами. Ты не нуждаешься в моих потугах, раз можешь все сама не хуже. А может и даже лучше меня. Уже несколько поколений мужчин прошло через эмансипирование. Нет, в этом нашей вины нет. Нужно признать, что такова действительность. Особенно после военные годы. Мужественность смешалась с женственностью. Суть гендерных различий практически размыта. И женщина стала товарищем. Этаким мужиком в юбке. Даже слово такое «товарищ». Мужчина не понимает, зачем ему напрягаться, если ответственность можно поделить. И зачем унижаться, если ее просто можно кому-то отдать. И строить планы, покоряя мира, в кавычках, да, лежа на диване, одев розовые очки. Ну, в крайнем случае, найти область, где можно блеснуть перед женщиной. И, внимание, вопрос. А вот много ли таких областей женщина ему предоставляет? Или она сама в каждой бочке, как говорится, затычка? Как тащить сумки из

0: магазина с продуктами? Кто делает? Женщина. Кто решит проблему со сломанным унитазом? Вот, опять же, может, женщина. Кто лампочку сменит? Опять же, она. Ну и так далее. Думаю, вы идею саму уловили. Ну, вроде же, жене не напряг. А чего такого-то? Все так делают. Я просто в этом уверена. Но все да не все. И не так. Поэтому первое и основное, что необходимо сделать женщине, чтобы замотивировать мужчину, это развить в себе женственность. Не только внешнюю, но и внутреннюю. Это как фундамент дома. Понимаете? Как это развить? Сходите на курсы по женскому саморазвитию. Я думаю, вы там узнаете много нового. Второе. Начните дружить с мужчиной, чтобы выяснить, к чему он стремится, какие планы он строит. И после этого поддержка и такт. Поддержка и такт. Поддержка – это не делать за него, а вдохновлять его. И не смущайтесь, если, на ваш взгляд, цель у него какая-то бредовая. Все великое начиналось с малого. Уважайте его мужественность, уважайте его решимость. Помогите ему с воплощением, вдохновляйте его, восхищайтесь им. Результат будет, если вы не будете долго тянуть саморазвитие. Дерзайте, и я верю в вас.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: anyway. Евангелие от Луки.
1: Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал:
2: «Отче, в руки Твои предаю дух мой!»
1: И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал:
3: «Истинно, человек этот был праведник!»
1: И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.
4: Наш сайт свободная.медиа.

0: Воронкова.
1: Воронкова Ольга. А ты сегодня славил Бога, благодарил Его за то, что легкая была дорога, луч солнца заглянул в окно, за то, что завтракал сегодня, и на столе был хлеб и сыр, и в твоем доме есть довольство. За это ты благодарил? Благодарил ли ты, что дети есть у тебя? Ты жив, здоров, и дождь идет, и солнце светит, в твоей семье живет любовь. Родители есть у тебя, работа, возможность содержать семью. И это все дары от Бога. Сказал ему «благодарю». Благодарил ли ты сегодня Христа за пролитую кровь, за то, что велика Господня к тебе и милость, и любовь? Благодарил ли ты за жертву, что отдал за тебя Христос, за то, что Бог наш милосердный спасение грешникам принес? Хоть раз сказал спасибо Богу, ведь Он хранит тебя от зла, и жизни долгую дорогу Он устрояет всю, любя. А ты за этой суетою не видишь главного, что Бог своей всесильной рукою вселенной управляет Он. Без воли Господа и птаха не упадет. Его рукой не заблуждайся, друг, из праха сотворены мы с тобой. А ты сегодня славил Бога, с утра Его благодарил, ведь жизни все твои дороги Он направляет, дает сил. И ты проснулся, милость Божья рекой льется на тебя. Благодари Его побольше с утра и до заката дня.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Вообще, я не очень люблю отвечать на вызовы и пробовать что-то новое. Мне куда больше по вкусу протоптанные дорожки и ожидаемые события. Думаю, таких большинство. Прогулка в парке, ужин в любимом кафе и книжка на сон грядущий гарантированно принесут удовольствие и не подвергнут никаким испытаниям. Делая привычные вещи, мы чувствуем себя в безопасности и ощущаем контроль над ситуацией. Так устроен человеческий мозг. Вместе с тем, зацикливаясь на одном и том же, мы начинаем терять драгоценные моменты приобретения нового опыта. Эта тема нередко раскрывается в кино. В фильме «Всегда говори да» главный герой начинает соглашаться на все предложения без разбора и переживает колоссальные перемены в своей жизни. Похожие события разворачиваются в ленте «Удивительные приключения Уолтера Митти». Но одно дело смотреть фильмы, и совсем другое – переживать подобное в реальности. Недавно мне предложили впервые в жизни провести школьный выпускной. Роль ведущего мероприятий для меня не новая, но вот с 11-классниками православной гимназии работал впервые. Конечно, поначалу я не хотел соглашаться. Внутри меня все сопротивлялось, ведь согласие влекло за собой много работы и много ответственности. Я понимал, что подготовка, трата целого выходного, а главное оправдание надежд родителей и учителей будут стоить мне серьезных нервных затрат. Но я понимал, что шанс испытать столь эксклюзивный опыт выпадает нечасто. Поэтому я махнул рукой на свои сомнения и согласился. Было ли трудно? О да. Нервничал ли я накануне? Еще как. Паниковал ли я, когда все пошло не по плану? Конечно же. Но в итоге все получилось хорошо. Выпускники оказались открытыми, веселыми и очень благодарными, а все трудности меркли, когда я видел их радость и слышал их смех. Очевидно, что испытывать себя, принимая вызовы, непросто. Но приобретение нового опыта раскрашивает жизнь и дарит чувство насыщенности, которого не испытаешь, ходя только проторенными дорожками.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио.
1: Вот аккорды, вот тональность, вот успех, а вот и крайность, вот звонок, а вот и раны, вот ответ, а вот в душе протекают краны, вот и месяц, вот и год, 2003, ну как я мог? Вот и я, а вот тот случай, вот и память, хорэ вже мучить.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, тем, кто соединен со Христом и Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор. Ведь закон Духа, дающий жизнь в единении со Христом и Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог, послав своего собственного Сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить со грехом. Он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природе.
2: Свободное радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Лиза Лукашина. Земля исчерчена следами колесниц, напоминания, пути и переходы. Бог сдвинет твердь движением ресниц, как раздвигал для Моисея воды. Но нет пути длиннее одного, длиною в жизни вечности длиннее всего лишь день страдания его. Кто может стать смиренней сильнее? Никто не сможет чище стать слезы, слезы из глаз того, кто любит взглядом. Он остановит ярость у грозы для нищего, раба и тех, кто рядом. Есть много троп на свете и путей, дорог тернистых и тернистых мест. Спасает нас от гибельных страстей. Всего 5 букв, и это слово «крест».

0: святая любовь.
1: Всем привет! Сенегальские женщины тратят на добывание воды в среднем 17,5 часов в неделю. Понимаю, что ваших хлопот от этого меньше не стало, но на фоне этих жителей Африки у нас с вами освобождается немало времени. А на что мы их тратим?
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
0: 6 октября 1869 года в 11 ночи в реке Кура в Тифлисе принял крещение Иоганн Каргель. Он был крещен немецким колонистом, баптистом Мартином Кальвейтом. Тифлисская община была первой русской баптистской общиной в Российской империи. Ее основатель и первый пресвитер Никита Воронин был крещен Мартином Кальвейтом 2 годами раньше Каргеля. Примерно в 1871 году русская община из бывших Малакан, возглавляемая Ворониным, и маленькая немецкая община, возглавляемая Кальвейтом, объединились. Каргель стал членом этой церкви. Кроме Кальвейта и Воронина, в числе членов общины был один из будущих лидеров русского баптизма Василий Павлов. Иван Вениаминович Каргель стал впоследствии христианским писателем, экзегетом и одним из наиболее видных теологов российского евангельско-баптистского движения. Также Иван Каргель был пресвитером Петербургской церкви евангельских христиан и служителем тюремной миссии. Иван Вениаминович – автор составленного в 1913 году краткого изложения вероучения евангельских христиан, которое в 1966 году стало официальным вероучением Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов.
2: След в истории.